Полностью согласен. Чем проще, тем оно, как правило, всегда лучше. Это «Елка» на радиостанции номер один в России, которая, кстати, с пару дней назад релизнула новый сингл, который получил название «Эти витражи». Кто еще не слышал, то рекомендую. Работа очень даже достойная. И рекомендую далеко не отходить от приемников, поскольку на подходе еще одна классная подборка, в которую я включил короля современной соул-музыки Тедди Свимса с хитом «Mr. Know It All». Еще к нам на пару минут заглянет Бруно Марс с тремя минутами чистейшего позитива от треком «I Just Might», и услышим ветеранов американской метал-музыки, группы Disturbed и крутейший хит «The Sound of Silence».

It All. Это Тедди Свимс на Европе Плюс, которого, безусловно, называют главным лицом в мире соул-музыки. Но если послушать, то Тедди-то оказался гораздо хитрее. В своих работах он смог соединить как соул, так и R&B, блюз, кантри, хип-хоп и поп-музыку. И смею заметить, коктейль получился просто изумительный. Не зря он был приглашен на Кейчелло в этом году, где трибуны встретили его дружным ревом. Окей, 3:33 в столице, разговоры в сторону, и послушаем еще суперхитов, например, команду Sophie and the Giants, которая советует танцевать молча, Shut Up and Dance, и услышим продюсеров Эвана и Рокстона с мощнейшим и стильным саундом Vertigo.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и что могу предложить на эти 30 минут? Давайте будем разбираться. Рау, Алехандро, Wizkid, Russian, Фонга. Также с намеками на нас появится мод. И послушаем парня, без которого группы One Direction просто бы не было. Zayn Malik и Die For Me. Вот такой интересный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
3: А, здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

Все это очень здорово получилось у таких артистов, как Russian, Rauw, Alejandro и Wizkid, которые выпустили трек еще в марте этого года, но до сих пор не покидают национальные чарты по всему миру. Следующий на очереди у нас Алекс Уоррен, послушаем Fever Dream, также появится Айсгергерт, Зиверт, трек Банк, шикарная работа, ну и послушаем лидеров нашего еврохита, кей-поп команду BTS и хит Swim, буквально через 3 минуты.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Вот это Алекс Орен и Fever Dream в наших динамиках в Москве. 4:33, плавно начинаем просыпаться, готовимся к первому рабочему этой недели, готовимся к первому дню лета, 1 июня в календаре, всех поздравляю, да, мы дождались, осталось только дождаться бригады У, и тогда этот день пройдет на все 100%. Веловики придут к 7 утра, ну а пока ждем, скоротаем время в компании мастера клубной скрипки, консула тренина по трек Take Me to Infinity, и появятся Леони и Каллум Скотт. Хит Stay через 3 минуты.

48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не знаю, как там в Калифорнии проходит ночь, а у нас очень даже классное утро, которое мы встречаем вместе с Европой Плюс под классные хиты на подходе. Шиллер, Питер Хефнер, одна из моих любимых работ за всю историю, это Dream of You, также красотка Ava Max, Spotify, все это до финала часа. Ну а когда просыпаешься по утрам, то не забывай про вот это правило.

0: mayhem for something that will fill the emptiness inside the moment that you're mine.
1: Dream of You, тот самый сон о тебе. Питер Хефнер, Шиллер, Европа плюс. Ну ладно, ладно, все. Хватит наблюдать сны, потому что лето-то уже началось. Мы влетаем в него вместе на радио номер один в России.

0: 5 утра в Москве. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем.
0: Ну что, эти аплодисменты для всех, кто уже проснулся. Я могу сказать, что это на самом деле теперь уже по-настоящему летние 5 утра. В твоих динамиках крутой подъем на Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Ну все, начался сезон, начался. Да, 1 июня 2026 года на календаре. Я безумно рад, что это лето нам принесет. Ох, я даже боюсь представить очень много интересных событий. Много концертов, много вечеринок, тусовок, много музыки, конечно же, что принесет нам утро этого 1 июня. Это мы сейчас прям узнаем, да, рассказываю. У нас игра «Удачный созвон» состоится в этом часе, совсем скоро, не пропускай. Также «Гороскоп», конечно, ну и хиты, куда без них, «Хункс» и «Тафилус Лондон», «Галакси», «HR», ждем «Уик». И открываем мы этот месяц, эту неделю, этот день вместе с «Эбон», «Хэллоу» в твоих динамиках. Делай громче.
2: Крутой подъем.

0: Крутой подъем.
1: В Волгограде продают настоящую рыцарскую крепость. Да, комплекс с крепостными стенами обойдется в 40 миллионов рублей. Недвижимость расположена на берегу озера в окружении живописной природы. Внутри несколько коттеджей с готовым ремонтом. На крепостных стенах даже есть бойницы для лучников. Вот, пожалуйста, постройку можно переоборудовать под базу отдыха, жить в ней самому или построить мини-государство. Да, вот, пожалуйста, идеальное место для того, чтобы пережить зомби-апокалипсис. Купил себе замок с домами внутри. Вот и основал там буквально все, что хочешь. От зомби можно с помощью лука защищаться. Вот интересно, да? Вот и пришел на первое свидание. Девушка тебя спрашивает, ну а где живешь? Ты же в замке, да? Хочешь тоже быть в замке, быть принцессой? Вот, пожалуйста, все. И никакая машина даже тебе не нужна. Кевин Бланк впереди. Better Days. Также Cudgel Soul. Ты успеем послушать Jamaican прямо сейчас. Делай это лето громче вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Конечно, встретимся. Моя Мишель на моей Линовой Луне на Европе Плюс. 5:20 уже в Москве. Июнь уже в Москве. Лето уже здесь. Гороскоп еще нет, но осталось парочку хитов. До него Ваня Дмитриенко, Артуть, успеем послушать. Jet Lane, Rehab, Vice и JP Cooper. Не пропускай.

0: Подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, звезды что-то рекомендуют нам на начало этого лета или нет? Сейчас узнаем в гороскопе в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали! Овны, сегодня вы как никогда обаятельны. Никто не может остаться равнодушным. Тельцы, вероятны перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали. Близнецы, дайте себе время выдохнуть и насладиться текущим положением дел. Раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете. Львы, смело назначайте встречи. Вы на всех произведете хорошее впечатление. Девы, день порадует получением многообещающих новостей. Весы, в хороших советах сегодня у вас точно не будет дефицита. Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация оказалась критичной. Стрельцы, вы не раз себя похвалите, если сегодня не будете лениться. Козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями. Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах. Рыбы, все ваши усилия сегодня окупится сполна. Вот что говорят нам звезды. Удачный созвон впереди. Сразу после Пнау и The Warning, Ту Коразон и Феликс и Ян успеем послушать Гуч Мэйн и Фитя. Кул прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
1: На Европе Плюс.
3: Скуа.

Вот так вот встречаем это лето в танце вместе с Пнау и The Warning to Corazon на радио номер один в России. 5:35 в Москве, а мы начинаем удачный созвон. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, каждый получит подарок от Европа Плюс. 4957456565. Жду звонков прямо сейчас.

0: Личный созвон.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Артем. Тём, привет тебе.
2: Доброе утро, Европа Плюс.
1: Доброе утро. Ну что, 1 июня, лето наконец-то наступило. Как дела? Как ты вообще планируешь лето свое проводить? Рассказывай, делись.
2: Дела отлично. В ночь ночную смену работаю. В 7 утра закончу и буду встречать это лето. Планы, конечно, на море съездить, отдохнуть, шашлычки пожарить.
1: Ой, замечательно.
2: Все как положено.
1: Замечательно. Вот, до 7 утра вообще немножечко осталось. Так что все шикарно.
2: Да?
1: Рабочий день закончится, да, и отдохнешь. И... Ой, да, ты сейчас сказал вот про и про шашлычки, и про море. Я ж даже замечтался, честно говоря. Да. Ну хорошо. Тём, ты сегодня не один. У нас еще Полина. Полин, привет.
3: Привет всем, привет, Европа Плюс.
1: Привет, привет. Полин, а у тебя что с планами на лето? Расскажи.
3: Не...

0: Меня тоже, ну, я надеюсь, если все получится так, как хочется, а если не получится, то еще лучше, значит, все будет. Мы сейчас будем играть в «Удачный созвон», сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Погнали! Артем, ты первый дозвонился, поэтому мы с тебя и начнем. Давай, последние цифры, что там?
1: 9.
0: 9. Так, Полин, у тебя?
2: 4.
0: Не совпадение. Идем дальше. Артем, давай предпоследнюю.
1: 9.
0: Тоже 9? Так, Полин.
2: Тоже 9.
0: Ну вот и все. Вот и победа! Вот так вот. Ребят, ну вы понимаете, да, что лето у вас начинается с побед. Что это значит? Это значит, что и все 3 месяца будут победные. Я вас поздравляю еще раз. Термокружка от Европа Плюс каждому из вас достается. Эти аплодисменты тоже вам.
2: Спасибо
0: вам. Желаю классных 3 теплых летних месяца впереди. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Доминик Файк появится здесь совсем скоро. Споет Baby Doll. Не пропускай. Сразу после Bad Memories от Медузы и Джеймса Картера в твоих динамиках. Делай это лето громче вместе с нами.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Да, если ты умеешь так же стильно делать музыку, как Доминик Файк, ну, я не буду скрывать, я тебе завидую. Я тебе завидую, но одно улучшает настроение, что 1 июня на дворе, летний сезон начался, много планов, много теплоты, много музыки, много хитов будет у нас здесь, это точно, это я тебе обещаю. Что мы ожидаем в финале этого часа? Рассказываю. Don't You Worry, Child. Ох, какая летняя композиция. Swedish House Mafia. Также Сабрина Карпентер появится нежным голосом, взбодрит тебя с песней Espresso. Ни в коем случае не пропускай. Летим вперед в это утро вместе. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Don't you worry, child. Swedish House Mafia здесь, на радио номер один в России. Впереди больше летней музыки специально для тебя. Никуда не уходи. Летим вперед.

0: 6 утра в Москве. А вот уже совершеннолетний Павел Беседин здесь с новостями, Паш. Ну, привет, доброе летнее утро.
1: Привет, Миша, привет всем, всех с летом.
0: Ага.
1: И вот что мы тут узнали.
0: Так.
1: Более 20% россиян совмещают работу и подработку.
0: Оу.
1: По данным РИА Новости, среди тех, кто совмещает несколько форматов занятости, 8% работают по найму и параллельно занимаются самозанятостью. Еще 13% берут подработки в других компаниях. 8% признались, что работают как фрилансеры без официального статуса. При этом почти 46% респондентов указали, что выполняют дополнительную работу на своем основном месте труда.
0: Ну, замечательно. И когда ты талантлив, и можешь и то, и другое, и это, и пятое, и десятое. И денежку можно зарабатывать, совмещая и работу, и подработку.
1: Идеально.
0: Да. Я, кстати, тоже это делаю.
1: А тем временем, Миша, назван регион России
0: так.
1: Самыми экономными жителями.
0: Опа.
1: Если верить источникам газеты «Известия», то самые экономные люди живут в Москве.
0: Да.
1: Свежий
0: ладно?
1: Опрос показал, да, что экономными считают себя 67% жителей столицы. В Санкт-Петербурге и Красноярске этот показатель составил 62% и 44% соответственно. В то же время 61% жителей Новосибирска, 58% Казани и 49% Ростова-на-Дону признались в излишней расточительности. Интересно, что 42% россиян экономия приносит удовольствие и чувство контроля над жизнью, тогда как у 31% все это, напротив, негативно влияет на настроение. Еще 27% опрошенных относятся к экономии как к привычке, без какого-либо эмоционального подтекста.
0: Вот, я вот среди тех, у кого это нервирует, Паш, вот эти 31%, что-то ты ужимаешься, экономишь, и потом ты грустный, невкусняшек в холодильнике, ничего. Я вот, у меня все, я сразу все трачу. Прелести жизни познаю здесь сейчас, Паш.
1: Молодец, Миша, молодец. Пока ты познаешь прелести жизни, в Аргентине открыли новый вид динозавров.
0: Опа.
1: Да, ученые сказали, что он похож на цаплю. Этот вид обитал на нашей планете примерно 70 миллионов лет назад на юге Патагонии. Новый динозавр питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал примерно 3 метров в длину. Виду дали название «Канг аустралис», как пояснил палеонтолог из Аргентинского музея естественных наук. Название рода нового ящера отдает дань уважения мифу коренного народа Теуэльчи из Патагонии. Канг — это отсылка к древнему гигантскому нанду, чьи мощные шаги оставляли следы на небе и даже сформировали созвездие. В общем, Южный Крест, и вот это созвездие указывает на самый южный регион планеты, где и нашли этого динозавра. Очень сложно, но интересно.
0: Не, все понятно на самом деле. Честно говоря, я удивляюсь. Я думал, уже все нашли и раскопали, Паш.
1: Все самое интересное впереди, Миша.
0: А, ну это да. Это, конечно, у нас там музыка.
1: Там и музыка, и динозавры, и все на свете.
0: Да, да, да. Не, я просто, знаешь, мне казалось, уже археологам нечего делать. А тут, оказывается, еще вон какой-то вид динозавров нашли. Круто! У нас вон свои динозавры.
1: Что там, Миша?
0: У нас музыка в Индиях. Чой Мот споют Шаде. Летний хит сразу после Avion Band Other Side. И также New Religion успеем послушать Биби Рекса и Faceless.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Помнишь ли свой уикенд? Да, пока помним все, но он только начался, этот летний уикенд, да? Назовем это так. Все эти 3 месяца это уикенд, по сути, это для нас, потому что, ну, посмотри налево, посмотри направо, солнышко будет греть, погода будет шикарна. Даже если впереди немножечко пасмурно и дождливо, все равно июнь начался. Официально празднуем начало летнего сезона 2026. Ива Саймонс впереди, Сидней Самсон. Bloodfire, Wonderful Life тоже прозвучит. Hurts, Purple Disco Machine в твоих динамиках, и муз-загруз случится тоже в этом часе. Не пропускай.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix. Здесь на Европе Плюс 6.20, столица, гороскоп впереди. До этого Робби Уильямс, Supreme и также Эвелин Рокстон появится. Vertigo.

советы вселенной, как лучше всего начать это лето. Сейчас все узнаем гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, сегодня вы как никогда обаятельны, никто не сможет остаться равнодушным. Тельцы, вероятные перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали. Близнецы, дайте себе время выдохнуть и насладиться текущим положением дел. Раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете. Львы, смело назначайте встречи, вы на всех произведете хорошее впечатление. Девы, день порадует получением многообещающих новостей. Весы, в хороших советов сегодня у вас точно не будет дефицита. Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация оказалась критичной. Стрельцы, вы не раз себя похвалите, если сегодня не будете лениться. Козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями. Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах. Рыбы, все ваши усилия сегодня окупятся сполна. Вот что говорит вселенная про этот понедельник. Музагруз впереди, сразу после The Second Voice, La Baby, Annabelle England. Успеем послушать Get Busy.

стоп, мы останавливаться и не собираемся. The Second Voice, Slam B на Европе Плюс. Музагруз начинается прямо здесь, начинается прямо сейчас. Есть шанс забрать подарочек в начале этой недели. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. Может быть, даже получится одержать победу. 495-745-6565. Жду твоего звонка прямо сейчас.

0: Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Итак, у кого сегодня есть шанс выиграть худи от радио номер один в России? У Валентина Валь. Привет тебе, доброе утро.
2: Доброе утро, Миша, доброе утро.
1: Ну и что? У нас 1 июня на календаре. Я тут у всех спрашиваю, какие планы на лето. И ты не исключение. Чего-то планировал, что-то будешь делать? Или так, как пойдет?
2: Да, планировал в поход пойти.
1: В поход?
2: Поехать в отпуск, так сходить.
1: С ума сойти. Подожди, а поход это куда будет? Это будет в лес или река, или что это? Куда, где?
2: А я не знаю.
1: Я понял. У тебя есть цель, и ты еще пока ее, так сказать, не раскрыл в этом плане. Но, слушай, это здорово. Поход у меня вот, я даже не знаю, у меня ассоциируется поход с какими-то фильмами вот старыми, когда люди берут, одеваются в такую серую одежду, в таких странных шапках, и их, как правило, много, они берут палатки, идут в какой-то лес, там костер, там песни, там, слушай, ну это интересно, это интересно. Я бы тоже, кстати, сходил в поход на самом деле. И причем вот не на один день, а вот дней, ну, скажем, на 6, да? Чтобы был ее, может быть, даже рафтинг какой-то некий или что-нибудь такое. Ох, так, все, так, я внесу это в свой список дел на эти ближайшие 3 жарких месяца. Валь, ну хорошо, хорошо. Лето — это прекрасно. И поход особенно прекрасно. Мы здесь с тобой будем сейчас играть музагруз. У меня есть вопрос. Вот, если скажешь мне, о ком идет речь, все, худи будет в твоих руках. Ты готов?
2: Да, да, давай.
1: Окей, все, погнали. Этот парень буквально позавчера собрал на стадионе 118 тысяч человек в Стамбуле. Это было просто грандиозный перформанс. И, ну, по его словам, столько человек, столько билетов было продано. И если это правда, то это одно из самых, не одно из, а самое большое стадионное выступление за всю историю существования музыкальной индустрии.

0: Мы вирусный момент своего концерта, он сделал паузу, сказал: ребята, только что мы побили мировой рекорд. О ком идет речь? Это может быть вариант один, Трэвис Скотт. Или же это Kanye West. О ком идет речь? Это Трэвис Скотт собрал 118 тысяч или Kanye West. Валь, что думаешь, какой твой ответ?
1: Хотелось бы, чтобы это был Трэвис Скотт, но это Канни.
0: Конечно! Абсолютно верно! Это Канни, да. Да, я тебя поздравляю. Верный ответ. Позавчера в Стамбуле было жарко. Огромное количество людей. Социальные сети пестрят сейчас видосами со стадиона оттуда. Да, ну, у всех разные, конечно же, отзывы. Но никто не отрицает, что все равно, ну, большой персонаж в музыкальной индустрии наш дорогой Е. Я тебя поздравляю, Валя. Эти аплодисменты для тебя и худи от Европа Плюс тоже для тебя.
1: Ура, спасибо!
0: Спасибо тебе за это утро! Вот прекрасно началось лето у тебя, пускай таким же оно ярким, победным будет. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока!
1: Спасибо, хорошего дня!
0: Спасибо. Больше хитов впереди. Обязательно послушаем Brooks XTN, Pay to Exist. Сразу после Tame Impala и Johnny Dracula в твоих динамиках прямо сейчас.
2: Крутой подъем на Европе Плюс.

Акстия, да, Pay to Exist здесь на радио номер 1 в России, 6.50 уже столица, июнь уже начался, я, Миша Зайцев, уже летний, здесь уже вот в твоих динамиках уже чувствуется, ну чувствуется новый прекрасный сезон 2026. Как мы финалим этот час, я рассказываю прямо сейчас. Maroon 5 появится совсем скоро, This Love, обязательно потанцуем до этого, никуда без Ашера и Чонгука, тоже тело будет двигаться под эти звуки, потому что по-другому никак. Standing Next to You, ну и бригада здесь уже через 10 минут.

0: часов, Maroon 5, Европа Плюс, бригада уже здесь, Вэл Вики, с первым днем лета.
1: Спасибо большое.
2: Поздравляю.
1: Спасибо,
2: тебя. Миша.
0: Спасибо. Я, ну, я не знаю, это не секрет, я подписан на вас, слежу за вашими социальными сетями.
2: Так.
0: Видел, да, накануне вы были в Череповце, по ощущениям, там было больше людей, чем у Kanye West на концерте. Вот,
1: так и
0: честно.
1: Было.
0: Вот реально, я
2: пока
0: просто...
2: Пока Kanye West в качестве декорации использовал землю. Мы использовали землю Череповца.
0: Вот так вот, это было круто.
2: Это было правда.
0: По ощущениям, то, что я видел.
1: Так и было.
2: Слушайте, по подсчетам, там примерно каждый второй взрослый человек города.
0: С ума сойти, с ума сойти. Жаль, меня не было там с вами. Да вы меня никуда не зовете, в общем.
2: Да не, продолжай. Почему бы не поругаться?
0: Я не планировал так это заканчивать. Ладно, это лето будет супер крутым.
1: Да, мы знаем.
0: Я это знаю.
2: Чувствуется вот прям только что.
0: Я в этом уверен.
1: И я.
2: Спасибо, Миш.
0: Начинать лето.
2: Пока. Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята, доброе утро всем. Основной период сдачи ЕГЭ стартует в России. Биометрия добралась до аэропортов. И связь 5G появится в нашей стране до конца месяца. Далее подробности. Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России. Первыми государственными экзаменами станут химия, история и литература. Их будут сдавать 232 тысячи человек. Для проведения ЕГЭ 1 июня будет задействовано около 3,5 тысяч экзаменационных пунктов и более 110 тысяч сотрудников. Мониторинг экзаменов будут вести 9 тысяч общественных наблюдателей. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории и литературе составляет 32, по химии 36. Следующим экзаменом в этом году будет русский язык, который пройдет 4 июня. Биометрия добралась до российских аэропортов. С сегодняшнего дня пройти все предполетные формальности можно, просто показав камеру лицо. По биометрии осуществляется не только проход на посадку, но также регистрация на рейс. Пока новинка действует только на рейсах Аэрофлота. К биометрии подключили аэропорты Шереметьево и Пулково. Проект действует в пилотном режиме, поэтому пассажирам все-таки необходимо брать с собой классические бумажные документы. При этом посадка в самолет по биометрии является добровольной. Обычный способ регистрации посадки никуда не исчезнет. Тем временем РЖД запускают услугу по перевозке детей без сопровождения взрослых. РИА Новости сообщает о том, что на целом ряде маршрутов дети от 10 до 16 лет смогут ехать под присмотром проводника. Ранее услуга сопровождения детей была доступна только в Сапсанах, там она появилась в 2013 году. Теперь же дети без сопровождения взрослых могут путешествовать по 20 маршрутам. Оформить такую услугу можно в билетных кассах не позже, чем за 3 суток до отправления. СМИ анонсировали появление первых сетей 5G в России уже в этом месяце. В конце июня власти планируют выделить в Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон, который позволит развернуть сети 5-го поколения в крупных городах. Ожидается, что 5G в основном будет применяться в корпоративном сегменте. Это оправдано увеличением скоростных характеристик и заметным уменьшением времени отклика. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 71 рубль 2 копейки. Евро тоже похудел 82 рубля 64 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что?
1: Да.
0: Есть?
1: Конечно.
0: Давай, давай. Сейчас, секундочку. Давай.
1: Лето — это солнце-луч, теплый дождик из-под туч. Лето — яркие цветы необычной красоты. Лето — теплая река, стайка в небе облака. Лето, лето к нам идет, все ликует и поет.
0: Спасибо.
1: Все, официально лето началось, можно устраивать безумство.
0: Можно устраивать безумство, переживать и нервничать, что оно скоро закончится. Вообще,
1: конечно.
0: Как мы вступаем в это лето? Ты посмотри, Матвей Сафонов дважды взял Лигу чемпионов подряд в составе клуба ПСЖ.
1: Да,
0: да. Еще фильм «Майкл Джексон» показали при поддержке Европлюс на стадионе «Динамо».
1: Угу.
0: И об этом пишут все мировые СМИ.
1: Потому что у нас был лучший показ.
0: Да. Ну и с этой недели начинаются новые игры, и новый фильм, и новые подарки. Дело огромное количество.
1: Как ну думаешь, и самое успеем? Главное, начинается лето. Конечно, мы успеем.
0: Ну да, самое главное, лето начинается, и самое главное, что вы рядом. Это, конечно, это приятно.
1: Да.
0: Даже чувствуется.
1: Проведем лето вместе.
0: Начнем с бригады Music Awards.
2: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».

0: бригада У Music Awards.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
3: С чем?
2: Ведь твоя жизнь практически полностью всегда была связана с детством. Сначала ты была сама ребенком, а потом обучала всех этих детей. Международный день защиты детей.
3: Классный праздник, я очень люблю его.
2: Прежде чем мы послушаем пару треков, вот сегодня, попозже, во всех соцсетях Европа Плюс появится наша афиша с тобой, которую нам маленькая слушательница подарила на живом завтрак.
3: Она у нас висит, кстати, в нашем кабинете.
2: Вот мы ее оцифровали, и скоро мы покажем. А пока что номинация в колонках. Детство заиграло. Первый MGMT Kids.

0: Этот Воз — это уже давно не ребенок. Гарри Стайлз. А помнишь его еще помладше?
1: Гарри Стайлз, помню, да. Конечно.
0: А помнишь, какой группе пел?
1: One Republic. О, нет?
0: Почти. Ай. One.
1: Direction.
0: Да. Молодец, молодец.
1: Ну, вот эти One.
0: Ну, зато две группы вспомнила. Так, итоги. Доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрывай его.
0: А там 53% победителей сегодня — это Эго Смит. В колонках детства заиграла. Вперед!

разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.

0: Так, это Олег Парвен и Рена Миллер в бригаде «У» на Европе Плюс. 7.19 в Москве, Вики.
1: Да, ну вот мы с тобой были в Череповце, побили рекорд посещения Дня химика в Череповце.
0: Да.
1: Да. Угу. И наш собственный, и вообще количество людей, которое пришло отмечать праздник.
0: Мне очень интересно, как это будет связано с тем, что ты расскажешь.
1: Никак.
0: А, круто.
1: Просто расскажу, что еще помимо нас, еще кто-то рекорд установил.
0: А-а-а, ну вот она и связь. Подождем, впереди Вики Ньюс в бригаде «У» на Европе Плюс.

0: Die for me, это Зейн в бригаде Уны и Европе Плюс, 7.25 в Москве, Вики.
1: Да, рассказывай.
0: Давай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Концерт Кани Уэста, твоего любимого.
0: Да.
1: Да, в Стамбуле. Побил рекорд по количеству проданных билетов. Зрителей было 118 тысяч человек. Представляешь?
0: Да.
1: Потому что ты смеешься.
0: Нет, там еще рекорд по количеству комментариев. Не, ну в целом, ну вообще, но как бы...
1: Я, кстати, видела хороший комментарий, хотя мне вот Леха сказал, что было много негатива с точки зрения логистики на площадке, что много людей и не сильно было удобно. Вот, но тем не менее, поздравляем Канье Уэста, предыдущий рекорд принадлежит группе Coldplay, ну там на 7 тысяч меньше.
0: А речь о концертах именно в Стамбуле?
1: Именно на стадионе.
0: В мире?
1: Да, да.
0: В мире?
1: Да, мировой.
0: Ого!
1: Да.
0: Так я думаю, это... взаимосвязанные рекорд и комментарии.
1: Ну, скорее всего. Слушай, не рассчитана площадка, видимо. Но... А ты видел плохие комментарии, да?
0: Ну да. Ну видишь, ты человек светлый, тебе и попадаются хорошие комментарии. Я человек, видимо...
1: Мне попадались только хорошие.
0: На другой стороне Луны.
1: Там же такая красивая сцена. Я бы очень хотела посмотреть.
0: Сам факт того, что получилось у кого-то увидеть, это круто. Да.
1: Даже если было не очень.
0: Да.
1: Да было классно,
0: да,
1: по-любому.
0: Да классно было. Классно было.
1: И, кстати, этот концерт — это начало его тура нового.
0: А, он начал с Стамбула? Молодец.
1: Да, молодец.
0: Молодец.
1: Хорошо, перемещаемся во Францию. Там построили самый большой дом, который полностью напечатан на 3D-принтере. Mm-hmm. Значит, он трехэтажный, в нем 12 квартир.
0: Но живут коты.
1: Нет.
0: Он большой?
1: Он,
0: ну,
1: большой,
0: настоящий?
1: Он реально большой, да, да. 34 дня ушло на его печать. Более того, печатали уже как бы по факту на месте. То есть я не знаю, как это происходит, но вот приехали на площадку, и принтер давай.
0: Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что вот слово «печать» может применяться в строительстве. Потому что, ну, ты понимаешь технологии, наверняка это все делается быстро, наверняка, скорее всего, качественно.
1: Угу.
0: Скорее всего, качественно. Но, как будто бы, приобретая квартиру в доме, которую напечатали, чувствуешь себя поросенком из трех поросят. Дом из
1: Вот интересно, насколько он хороший, этот дом.
0: Я думаю... А это где?
1: Во Франции.
0: Ну, думаю. Я пока думаю. Я пока думаю.
1: Хорошо.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Каско. Бригады. 7:32 в Москве. Гороскоп на понедельник. 1 июня.
1: Овны, сегодня вы как никогда обаятельны. Никто не сможет остаться равнодушным.
0: Тельцы, вероятно, перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали.
1: Близнецы, дайте себе время отдохнуть и насладиться текущим положением дел.
0: Раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете.
1: Львы, смело назначайте встречи, вы на всех произведете хорошее впечатление.
0: Девы, день порадует нас получением многообещающих новостей.
1: Весы, в хороших советах сегодня у вас точно не будет дефицита.
0: Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация казалась критичный.
1: Стрельцы, вы не раз себя похвалите, если сегодня не будете лениться.
0: Козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями.
1: Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах.
0: Рыбы, все ваши усилия сегодня окупятся сполна.

0: Реалто Бригадю на Европе Плюс, 7:36 в Москве. У нас впереди первая мысль, в котором, Вики, я тебя поздравляю. Ты и лето открывала сегодня стихотворением. Mm-hmm. Ты первую мысль летнюю открываешь собой.
1: Да.
0: Вот, хочется ли тебе кого-нибудь в качестве дуэта на этом открытии?
1: Очень хочется. Вот какого-то человека, который обожает лето.
0: Угу. И это не я. Но мне нельзя.
1: Тебе
0: но
1: нельзя,
0: вам-то
1: да.
0: Можно?
1: А вам можно.
0: Впереди первая мысль. Звоните.

0: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
5: Застройщик ООСЗ «Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 июня 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: 7.43 в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет. Как тебя зовут?
2: Меня зовут Татьяна.
0: Татьяна.
1: Танюша, привет.
0: Ты откуда?
2: Я из города Смоленска, из города Героя.
0: Прекрасно. Привет, Смоленск. Привет, Таня. Тань, ну, во-первых,
2: мы... в Смоленске когда-нибудь.
0: В Смоленске?
1: Я была, да, в Смоленске.
0: Но Вики за нас двоих была там. Я
1: да,
0: пока...
1: Да, один
0: пока...
1: раз даже.
0: Тань, кстати, у тебя там квартира, дом?
2: Ну, приглашаем нас, город стал еще краше.
1: Да, хорошо, приезжаем.
0: У тебя там квартира, дом?
2: Квартира, дом.
1: Тань, выезжаем.
0: Плюс один повод добраться до Смоленска наконец. Тань, ты сегодня с Вики играешь?
1: Да.
0: Вики, ты вернешься? Ты когда-нибудь задумывалась, что у мужской спины есть звук?
1: Особенно мужской
0: летом.
1: Спины?
0: Особенно летом.
1: И, так, ну,
0: хотя бы раз каждый мужчина испытывает этот звук на своей спине. До свидания.
1: Послушай, хорошо, Танюша, удачи.
2: Спасибо.
0: Тань, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. По очереди я тебя буду их озвучивать. Каждое будешь заканчивать первым, что приходит в голову. Потом вернем Вике. Если где-то будут совпадения в мыслях, мы с ней сделаем то же самое. Подарок твой. Ты готова?
2: Договорились.
0: Начинаем.
2: Готова.
0: Самый летний цветок?

0: Ромашка.
1: Ромашка, хорошо. Единственный музыкальный инструмент, с которым я могу справиться?
0: Пианино.
1: Угу. На пляже я могу есть только...
0: Арбуз.
1: Угу. Никогда бы не подумала, что вам...
0: Повезло.
1: Повезло. Ну и последнее. Закрываю глаза и представляю, что я...
0: На море.
1: На море. Прекрасно, Таня. Ты все сделала правильно. Возвращается Вики.
2: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
1: Ну, вторая версия — звук забытого СПФ.
3: Да, вот прям сильно забытого.
1: Да. Не знаю, как у тебя, у меня в планах вот в первую недельку заняться этим.
3: При этом обычно ты мужчине говоришь: мне кажется, ты горишь. Да не, нормально.
1: Сама горишь. Так, Таня молодец. Давай с тобой продолжим.
3: Давай попробуем.
1: Самый летний цветок?
3: Ой, ну, наверное, ромашка.
1: Да.
3: Фух, чуть одуванчик, знаешь, нет, не встрял.
1: Не-не-не, ну это весенний, поздней весны. Угу. Так, дальше. Единственный музыкальный инструмент, с которым я могу справиться?
3: Ну, фортепиано.
1: О, до такой степени мы.
3: А что, клавиши?
1: Пианино.
3: Так, ну, фортепиано — это общее название пианино и рояля.
1: Ой, давай лучше засчитаем. Лех, мы здесь.
3: Это то же самое, да.
1: Мы на чужой территории.
3: Это считается.
1: Хорошо. На пляже я могу есть только...
3: Кукурузу.
1: Нет.
3: Мороженое.
1: Арбуз.
3: Арбуз, забыла про него.
1: Никогда бы не подумала, что вам...
3: Что вам, я не знаю, 40.
1: Что вам повезло.
3: Хорошо.
1: Ну и последнее. Закрываю глаза и представляю, что я...
3: На пляже. Нет?
1: Лех, врагов наживаем. Давай засчитаемся. На море.
3: Леш, врагов наживаем. Ну ты чего?
1: Да ладно, в любом случае победа есть. Таня!
3: Танюш, скажи, а ты музыкалку заканчивала?
0: Спасибо.
3: Пианино как в твоей жизни появилось?
0: Плохо слышу, ребят.
3: Я говорю, музыкалку заканчивала?
0: Нет, не заканчивала, так могу побрынчать.
3: Молодец.
1: Таня, мечтатель, лови подарок.
0: Самоучка.
4: Маленькая колонка.
2: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Тань, поздравляем. Колоночка маленькая, но очень мощная.
0: Спасибо, ребят. Хорошего дня, хорошей недели, самого крутого лета всем желаю.
1: И тебе тоже. Звони еще. Счастливо.
3: Пока.
0: Первым днем лета вас. Пока.

0: Тинитам по бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. Так, ребята, давайте сразу решим, что это лето не будет у нас посвящено тому, что мы будем грустить и расстраиваться.
1: Поэтому теория заниженных ожиданий, наша любимая.
0: Чтобы не грустить и не расстраиваться, ну и не будем больших планов строить особо.
1: Ну вот я, знаешь, что планирую этим летом сделать?
0: А.
1: Съесть один вкусный арбуз.
0: Ого, тогда дополню своим великим пожеланием две окрошки.
1: Две окрошки?
0: На третью может не хватить, но
1: обе
0: вот
1: на
0: три
1: классе?
0: Точно. Ну, естественно. Я же хочу наслаждаться летом, в конце концов. Ребята, расскажите о ваших планах, которые, ну, вы точно осилите. Большие планы не нужны, потому что если не исполнится, мы же расстроимся. Нужны мелкие.
1: Мелкие планы. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Личным сообщением там появилось такое окошко. Написать в эфир, вон туда.
0: Ну, это будет личное сообщение. Или любым другим удобным способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националнаяпроекты.рф. Экология начинается с тебя. Бригада
3: У. Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Да все без...
14: Что?
13: Эшка.
14: Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Ко дню защиты детей в кино. Фэнтези для всей семьи. Момо. Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени. Девочка, умеющая творить чудеса.
19: Ты наша единственная надежда.
18: Момо. Уже в кино. 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке грандиозные планы на лето. Нам вообще не нужны, они не интересуют. Нужны маленькие, которые точно мы сможем осилить.
2: Понятненькие.
1: Да, начнем с этого.
2: Давай.
3: Доброе утро, бригада У. У меня в планах на это лето выиграть чемпионат России, наконец-таки, который я не выигрывал за свою спортивную карьеру.
2: Так, ты не понял задание. Давайте. Маленькие планы.
1: Еще раз попробуем. Вот еще попытка, давайте.
4: Доброе утро, бригада У. Мой план хотя бы один раз съесть на улице вечером мороженое.
1: Вот, пожалуйста, вот. Мороженое на улице.
2: А какое мороженое? Я бы ванильное.
1: Не, ну конкретизировать тоже не нужно. Будет только шоколадное, и что там расстраиваться, потому что мы планировали ванильное есть. Чего такое? Не
2: что?
1: Любишь шоколадное?
2: Я тоже не люблю шоколадное.
1: Ну и ладно. Что? У нас свободная страна. Что хотите, то не любите. Так, ну и еще одно.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Я этим летом планирую один раз искупаться в море. Если что, я живу в Сочи.
2: Ну, хорошо.
1: Опять вернулись к невыполнимым практически. Но спасибо.

0: Это елка в бригаде У на Европе плюс. Мы продолжаем.
1: Мы продолжаем.
0: Всем лето.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Первый за 3 месяца регулярный рейс Аэрофлота вылетел в Дубай. Цены на яйца упали до уровня 2024 года. И Международный день защиты детей отмечается сегодня во всем мире. Далее подробности. Первый за 3 месяца регулярный рейс Аэрофлота вылетел сегодня в Дубай. О возобновлении полетной программы перевозчик объявил в середине мая. Пока рейсы будут выполняться один раз в сутки на самолетах Boeing 737. С 1 июля их частоту планируют увеличить до 2 раз в день. Напомню, ранее рейсы не выполнялись из-за закрытого неба на Ближнем Востоке. Все это стало результатом атаки Израиля и США на Иран, а также ответных ударов Ирана по американским базам в регионе. Мошенники добрались до индонезийского острова Бали. Там участились случаи обмана иностранных туристов, в том числе россиян, при проведении операций с криптовалютой. Злоумышленники используют популярные телеграм-каналы, чтобы предлагать обмен криптовалюты по заниженному, более привлекательному курсу, а затем просто присваивают полученные средства. Мошеннические схемы ориентированы на удаленщиков и путешественников, которые активно используют цифровые деньги для повседневных расчетов и конвертации валюты в индонезийские рупии. Цены на куриные яйца в России резко упали. ТАСС сообщает о том, что цена куриного яйца сейчас опустилась до уровня ниже показателей 2024 года. Для сравнения, на мировом рынке российские яйца остаются одними из самых доступных. Наша страна занимает только 53-е место в мире по их стоимости. В пересчете на рубли среднемировой ценник за десяток сегодня достигает 198 рублей. В России это 120 рублей за десяток. А вот дороже всего яйца стоят в Швейцарии. 482 рубля за 10 яиц. Международный день защиты детей отмечается сегодня во всем мире. Этот праздник был учрежден в 1949 году. Главной целью стало привлечение внимания к правам ребенка, защите здоровья и благополучия детей во всем мире. Традиционно 1 июня в России проводятся разнообразные концертные программы, а музеи, театры и парки организуют собственные площадки. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 71 рубль 2 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 82 рубля и 64 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро. Поздравляем всех с летом. Наконец-таки оно пришло. Летние веранды.
0: И переходим.
1: Парки, шашлычки.
0: Это был припев или куплет?
1: Это прелюдия.
0: Вот так она выглядит в твоем исполнении.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Сколько лет мы в одной команде впервые услышала тебя.
1: Вот так вот.
0: Прелюдию. Да.
1: Угу.
0: Всех с летом, ребята. И как-то классно совпало, что и первый день лета, и первый день недели.
1: Да.
0: И все новое.
1: И
0: сезон
1: новый.
0: Игры новые. Вот, например, прямо сейчас, в честь начала лета, можно дозвониться, да?
1: Ага.
0: Да? Дозвониться, просто дозвониться и выиграть велосипед.
1: Круто.
0: Круто.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Green Quiz в бригаде У на Европе+.

0: Galaxy, это Кумс, бригадюр на Европе плюс 808 в Москве. Пока мы ждем Greenpeace. Будем путешествовать чартером, бригадой. Сегодня знаешь, куда летим?
1: Куда летим?
0: В место, где красиво. Где уютно, где вкусно.
1: А вот скажи, наш звукореж Леха туда собирается летом поехать?
0: Наш звукореж Леха?
1: Да.
0: Ну да, собирается.
1: Я знаю, Беларусь.
0: Беларусь, да. И в Беларуси в чартах Беларус.
1: Прикольно.
0: Слушаем новиночку. Holy Flame и суперлетний трек «Любочка».
2: Чартер бригады У.

0: Квиз в бригаде У.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 8 часов 11 минут в Москве. Грин-квиз в бригаде У на Европе Плюс начинается здесь. Мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили интересные вопросы о здоровье нашей планеты-планетушки и разыгрываем классные эко-призы.
3: Вот кто нам позвонил? Кто будет бороться за эти эко-призы?
2: Аля, привет.
4: Привет.
3: Привет. Как зовут тебя?
4: Меня зовут Света, я из Нижнего Новгорода.
2: Света из Нижнего Новгорода. Прекрасно, Света.
3: Светик, у нас сегодня тема грин-квиза «Сохранение и восстановление лесов».
2: Свет, правила такие. У нас есть три вопроса. Ответишь на один правильно из трех, подарим тебе экологичный ланчбокс. Ответишь на два из трех, смарт-кружку. Ну а если на все вопросы ответишь верно, крутой велосипед твой.
3: Хорошо.
4: Хорошо.
2: Удачи нам всем. Начинаем.
3: Итак, Свет, первый вопрос. Ученые доказали, что деревья в лесах умеют общаться друг с другом. Например, если на одну березу нападут вредители, она передает сигнал тревоги соседним деревьям, и те начинают выделять защитные вещества. Скажи, пожалуйста, с помощью чего деревья посылают эти сообщения? Два варианта ответа. Первый. Через подземную сеть грибных нитей или же через ультразвуковой сигнал движения кроны на ветру.
4: Пусть будет через подземную сеть.
3: Да, все правильно, через грибницу.
2: Она как будто бы не совсем легальная подземная сеть.
3: Да, биологи называют это лесной паутиной. Грибница под землей связывает корни деревьев в единую сеть, по которой они передают друг другу сообщения об опасности. И просто, ну, такая соцсеть лесная.
2: Хорошо. Продолжаем. Итак, Света. Россия, ну, естественно, мировой лидер по площади лесов. Они покрывают почти половину нашей страны. Вот как думаешь, правда ли, что больше половины российских лесов находится в зоне вечной мерзлоты?
4: Думаю, нет.
2: Что ж, жаль. На самом деле, правда, более 50% наших лесов действительно растет в суровых условиях вечной мерзлоты. В основном, конечно, в Сибири и на Дальнем Востоке. А вот царица этих земель, лиственница, которая полностью сбрасывает хвою на зиму и способна выживать при температуре до минус 70 градусов. Угу. До минус 70. Лиственница что-то знает о предстоящей зиме.
3: И, наверное, через грибницу передает сообщение. Я молодец. Итак, Светик, сейчас решится, тебе достанется ланчбокс или смарт-кружка. Итак, третий вопрос такой. Самыми высокими деревьями в мире считаются секвойи. Но в российских лесах тоже есть свои великаны. Какое дерево держит рекорд по высоте в России, вырастая в среднем до 60 метров аж? Итак, первый вариант. Дуб черешчатый или пихта Нордмана?
4: Пусть будет первый вариант.
3: Эх. Все-таки пихта, она названа в честь ботаника 19 века Александра фон Нордмана. И, кстати, он был членом Императорской академии наук. Вот.
2: Свет, ну один-то правильный ответ есть.
4: Да.
2: А значит, она отвечала на ланчбок. Поздравляем.
4: Ура, это прекрасно.
3: Ты умничка. Кстати, каждый желающий может внести свой вклад в восстановление лесов России. Посадить дерево можно в рамках акции «Сад памяти».
2: Все подробности на сайте садпамяти.рф. Света, помни, экология начинается с тебя. Звони еще, счастливо.
3: Пока. Пока.
4: Спасибо, всего доброго.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. «Green Quiz» в «Бригаде У». Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Френч Монтана в бригаде У на Европе Плюс, 8.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Я знаю, как ты любишь вообще все живое.
1: Обожаю.
0: А особенно крокодилов.
1: Но, ты знаешь, я их люблю издалека. Я их люблю в мультиках.
0: То есть особенно...
1: В мультиках они классные.
0: Ну, кстати, да. Кстати, обрати внимание, крокодилы в основном в мультиках добрые.
1: Угу.
0: Да ведь? Гена. Да? Кого еще помним?
1: Все, не помню.
0: Серега,
1: больше.
0: Валерка. Всю компанию перебрали. Кое-что мы нашли и факт о вам в зале. Все расскажем здесь на Европе Плюс. Бригада.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Больше хитов.
2: Больше музыки.
6: 89,7 FM. 89,7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Hot Love, это Tokyo Hotel, Бригаде У на Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начинаем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, мэр, браво, спасибо, крокодильчики.
0: Спасибо. Крокодил у нас сегодня в фактовом зале. Что ты нашла?
1: Ну, я хочу заметить, что я нашла, во-первых, очень красивую фотографию.
0: Ну, ты не нашла, ты ее создала.
1: Нет, это документальная фотография. А, так и было. Хорошо. Последний раз, когда была у стоматолога, сфоткала, там был крокодил. Заходите в наше сообщество ВКонтакте, посмотрите на этого крокодильчика. В общем, поговорим о крокодилах и их зубах.
0: Так.
1: Вот у человека зубы меняются дважды, да? У крокодила примерно, ну, раз по 50
0: за жизнь. Вот это, кстати, несправедливость. Можно было парочку раз у крокодила взять и парочку внедрить в нашу жизнь.
1: Ты знаешь, что несправедливо? Что вот новый зуб, он растет рядом со старым у его основания, и он как бы в какой-то момент старый выталкивает. И ученые шутят, что это прям конвейер, потому что новому зубу, чтобы встать нормально на место, нужно секунд 20. Ну, старый выпадает, а это такой подвинулся.
0: О, как
1: это
0: интересно.
1: Это теперь моя жилплощадь.
0: Как интересно.
1: Представляешь? То есть это очень быстро происходит.
0: Какой-то рейдерский захват половой.
1: Да.
0: Родовой полости.
1: За всю жизнь крокодильщики меняют примерно до 3000 зубов.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: Так. Это все?
1: Да. И вот получается, что, в принципе, к стоматологу можно ходить, только чтобы похвастаться.
0: Это удивительно. Угу. Это правда удивительно. Я продолжу удивлять крокодилами.
1: Давай.
0: Я расскажу такое, что, возможно, поможет тебе изменить отношение к крокодилам. А, возможно, ты даже набьешь татуировку. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Вообще, с древности еще люди заметили, что во время трапезы крокодил всегда плачет.
1: Ну, потому что мы неловко за содеянное.
0: Тогда считалось, и поэты даже об этом писали, ты права, Вики, что хищники осознают, что отнимает жизни животных, но вынуждены это делать, чтобы не голодать, и понимая всю жестокость происходящего, просто завтрак со слезами на глазах.
1: Понимаю, да.
0: Да, потом обед такой же, ужин и так далее. Но это не совсем научная версия была, потому что спустя века ученые выяснили, что причина крокодиловых слез немного другая. Вот смотри, за один раз крокодил может съесть пищу, равную примерно 30% от его собственной массы.
1: Окей, то есть, хорошо.
0: Солидный кусочек, иногда...
1: Сильно.
0: Целость. И вот желудок обычного животного не в состоянии справиться с такими нагрузками, но только не крокодилий. Эволюция так заморочилась на пищеварительной системе крокодилов, что подзабыла про почки, и почки у них не совсем доразвиты. А влагу-то нужно как-то из организма выводить. Да, и вот тут на помощь почкам приходят железы, которые расположены возле глаз. И когда железы работают, выделяется та самая пресловутая жидкость, и кажется, что крокодил плачет. А на самом деле... ему плевать.
1: Ты знаешь, я вспоминаю нас на каких-нибудь шашлыках или за новогодним столом, когда ты ешь и уже не можешь есть, и начинаешь плакать, потому что тебе уже, ну, невозможно, ну, все так вкусно.
0: Да, потом примерно числа так 14 января ты плачешь от того, что вообще произошло.
1: И зачем ты это сделал?
0: Ничего не помню, это был не я. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Paradise, это Медуза в бригаде У на Европе плюс 8.30 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Хопа, крокодиловые слезы или крокодиловые
1: зубы.
0: Внимание, результаты. 59,75% у победителей сегодня. И сегодня это крокодиловые слезки. Спасибо, ребята. Спасибо, но хочу отметить, анатомически удивительные существа и в твоем факте, и в моем. Mm-hmm. Поэтому давай завтра, во вторник, в фактовом зале поговорим на тему «Удивительная анатомия». Да. Mm-hmm. Хорошо?
1: Да.
0: Это будет завтра, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 1 июня. Овны, сегодня вы как никогда обаятельны, никто не сможет остаться равнодушным.
1: Тельцы, вероятно, перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали.
0: Вики, близнецы, дайте себе время выдохнуть и насладиться текущим положением дел.
1: Хорошо, раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете.
0: Львы, смело назначайте встречи, вы на всех произведете хорошее впечатление.
1: Девы, день порадует получением многообещающих новостей.
0: Весы, в хороших советах сегодня у вас точно не будет дефицита.
1: Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация казалась критичной.
0: Стрельцы, вы не раз себя похвалите, если сегодня не будете лениться.
1: Козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями.
0: Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах.
1: Рыбы, все ваши усилия сегодня окупятся сполна.

0: Broken Strings, это Алан Уокер, бригаде У на Европе Плюс. 8:35 в Москве. Опять новые подарки, опять новые игры, опять новые фильмы. Уже в этот четверг выходит фильм «Момо» на все экраны страны при поддержке Европа Плюс. «Момо» звучит-то как?
1: И, кстати, посмотрите, трейлер очень фантастический, и фильм такой будет многообещающий.
0: Да, это фантастика, это семейный фильм, и правда, то, что показали в трейлере, хочется посмотреть уже наконец-таки полностью. И фильм, конечно, волшебный.
1: Угу.
0: Ну и волшебные правила, мы решили разыгрывать каждое утро смарт-часы, вот просто каждый день.
1: Вот хотите смарт-часы, тогда ответьте нам на вопрос, напишите ответ нам на наш сайт europlus.ru, там будет такой значок, написать и в эфир.
0: Да, все правильно, ты молодец. Ну а задание такое, по сюжету фильма маленькая девочка по имени Момо объединяется с хранителем времени и с одним предсказателем. Вот скажите, как выглядит вот этот предсказатель?
1: Угу. Не забудьте написать свое имя и номер телефона.
0: Впереди «Момо» в «Бригаде У» на Европе Плюс.
2: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: 8:42 в Москве. Интересно.
1: Фантастично, да?
0: Мома пригодил на Европе Плюс. Начинается ежедневная раздача смарт-часов. А все потому, что уже в этот четверг на все экраны страны этот фильм уходит при нашей поддержке, при поддержке Европа Плюс. А куда мы без поддержки, да? Вот в этой жизни важна ведь поддержка.
1: Поддерживаем лучше.
0: Да, да. Так, у нас есть девчонка, которая справилась прекрасно с заданием. Это Света из Перми. Света, привет.
1: Светик, привет.
2: Привет, привет вам.
1: Привет, привет. Рада. Вот скажи, как началось твое лето? Уже же прошло пару часов.
2: На работе. Пока на работе.
1: Пока на работе.
0: Пока сложно сказать. Света, ты здесь не одна. С тобой сегодня будут биться за смарт-часы Антон из Нижнего Новгорода. Антон, привет. Привет, Антон.
1: Попробуем Антона найти.
0: Да, пока что хочется отметить, Света и ты, Антон и ты, если ты нас слышишь, вы, конечно, молодцы. Как можно, вот еще фильм не вышел, а вы уже знаете ответ на такие вопросы. Кто был вот тем самым предсказателем, с которым девочка Мома объединилась? Кто?
2: Черепашка.
1: Черепашка, да? Действительно правильно.
0: Черепашка. Так, ну, Антона, я так полагаю, пока что нет?
1: Пока что нет.
0: Тогда, Света...
1: Начнем с тобой.
0: Давай, знаешь как? Из хороших новостей, раз ты одна здесь, ты смарт-часы, скорее всего, получишь. Ну, есть такое, знаешь, подозрение.
1: Подожди, подожди.
2: Спасибо Антону.
1: Но... подожди, может, Антон сейчас объявится все-таки в последний момент.
0: Ну, давай мы хотя бы сделаем вид, что это была борьба. Смотри, по сюжету фильма, вот все люди все больше и больше учатся тратить свое время только эффективно. От этого они становятся все несчастнее и несчастнее. И вот как раз-таки та самая героиня, девочка Мома, она пытается спасти ситуацию и сделать жизнь более яркой и непредсказуемой.
1: Поэтому мы с тобой будем говорить про время, мы будем говорить тебе каких-то два факта. Вот твоя задача понять, что было раньше.
0: Да. Готова?
2: Давайте.
0: Давай, Свет, удачи.
1: Светик, вот как думаешь, что было раньше?

0: Игры.
1: Нет, летние Олимпийские игры были в 2004-м, а Baby One More Time в 99-м аж. Представляешь?
0: Обалдеть. Ужас.
1: Но пока хорошо идешь.
2: Да, пока что у всех нет правильных ответов. Ну давай еще один. Вот еще один, и вот сейчас все решится. Выиграешь ты смарт-часы или выиграешь? Вот что было раньше? Началось строительство Колизея или началось строительство Великой Китайской стены?
0: Так. Давайте Китайская стена попробуем.
2: Да!
0: Супер!
2: Да!
1: Ты представляешь, они начали еще в 3 веке до нашей эры, а достроили ее в 17 веке.
2: Ну, 20 веков строили.
1: Ну, они просто по кусочкам, знаешь, там чуть-чуть отдохнули.
2: Свет, ну ты вообще не оставила шансов соперникам сегодня в эфире, конечно. Ты блистала сегодня, и за победу мы тебе дарим смарт-часы. Поздравляем!
0: Спасибо вам большое, спасибо. Я очень рада была с вами поиграть.
1: Ну, Антон улетает футболка.
2: От Европы Плюс, между прочим. Свет, звони нам еще и Перми передавай большой привет. Счастливо!
1: Пока!
0: Благодарю. До свидания.
3: Момо. В бригаде У.

0: пальцев крепче, прижим маг поближе, без остатка раствори.
1: Намек на нас, это мод в бригаде У на Европе Плюс, 8.48 в Москве. Сегодня в саундчеке в честь начала лета собираем очень антиамбициозные планы. Те планы, которые не выполнить невозможно, а значит... Вы точно это сделаете, и вы не огорчитесь.
2: И будьте довольны собой.
1: Конечно. Я уже сделал это весной. Mm-hmm. Я собираюсь повторить это летом, хотя бы раз в жизни.
2: Ну-ка.
1: Тапочки. Ходить в тапочках.
2: О, классно.
1: Свежо
2: а
1: ведь?
2: Свежо. Я начала весной, планирую летом сходить хотя бы раз в бассейн.
1: Да ты что?
2: Я как бы спортсменка, если ты не заметил. Ну да, вот, где-то глубоко в душе.
1: У меня тоже спортивная обувь, тапочки. Спортивные же?
2: Спортивные.
1: Разные бывают. Ребят, расскажите, какие у вас есть планы, но только те, которые вы точно выполните. Нужна исключительно неважная мелочь.
2: Да. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там появилось окошко «Написать в эфир».
1: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
3: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националнаепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
4: Реклама. Согласны ли вы, люди?

0: Любить друг друга в горе и в радости,
1: столько
0: в богатстве.
1: Условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
16: Скидка «Маньяк Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Да все нормально.
18: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56. В Москве сегодня саундчек посвящен началу лета и самым неграндиозным планам, которые, ну, точно выполните, которые не выполнить, ну, просто невозможно. И нам вообще важные цели неинтересны.
2: Слушаем.
1: Только мелочь.
3: Планирую за лето наконец-то вывести сливные трубки из от кондеров в специальный на фасаде здания канал. А то мне управляющая компания, соседка снизу, уже всю плешь проела. Но это из важного. Так, а из менее значимого, ну, наверное, дописать свой проектик, который будет с помощью искусственного интеллекта заниматься анализом рынка на разные акции, ну, короче, разные активы. Ну, это такое, мелочи, там мультиагентная система. Вот трубки с кондерами, это, конечно, жесть, это очень важно.
2: А соседка молодец, соседка мотиватор.
1: Ну, кстати, да. Возможно, она и заставила писать приложение про акции. Ни трубок нет, ни понимания, как активы работают. Ну и еще одно сообщение.
4: Привет, Европа Плюс. У меня цель на лето написать такое голосовое сообщение, которое вы озвучите. Но я этого все равно не услышу, потому что буду на работе. А на работе радио послушать нельзя. Вот такая вот беда. Всем хорошего лета.
1: Ну, во-первых, спасибо, что мы с Вики входим в череду мелких необязательных планов. А во-вторых, ну ты же сказал, что записать сообщение, которое ты не сможешь услышать из-за того, что на работе. Именно поэтому мы специально час ждали, не включали сообщение, дождались, пока ты приехал на работу, чтобы ты его точно не услышал. Поэтому вот, пожалуйста.
2: Получилось.

0: Up. Это Ивлорок, Бригадю на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Президент России вручит награды в Кремле. Книга жалоб вскоре станет электронной. И короткая рабочая неделя ждет россиян в преддверии праздника. Далее о подробности. Президент России Владимир Путин вручит сегодня в Кремле награды по случаю Международного дня защиты детей. В пресс-службе президента отметили, что глава государства вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Награды получат 9 российских семей. Напомню, звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Звание и орден были учреждены указом президента России в 2022 году. Книга жалоб станет электронной. Роспотребнадзор и Минцифры запускают новый проект на госуслугах. В результате россияне смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, купленными на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя. Пожаловаться можно будет на отказ в возврате товара, на отказ в возврате стоимости этого товара, а также превышение срока возврата средств за отмененный заказ. Рассмотрение обращений будет занимать от нескольких часов до 7 календарных дней. Отправиться в Таджикистан можно будет на поезде из Москвы в Душанбе. После 6-летнего перерыва вновь запускают прямое железнодорожное сообщение. Время в пути займет почти 4 дня. Ожидается, что сообщение между двумя столицами возобновится с 21 июня. В РЖД рассказали, что состав будет ходить один раз в 2 недели. В российских железных дорогах подчеркнули, что поезд назначен по просьбе Таджикистана. Билеты уже в продаже. Напомню, прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии ковида. Короткая рабочая неделя ждет россиян в преддверии праздника. На следующей неделе будем трудиться всего 4 дня вместо 5, с 8 по 11 июня. Потом будет сразу 3 выходных. Так случилось благодаря Дню России, который в этом году выпадает на пятницу. Следующая короткая рабочая неделя и дополнительные выходные будут ждать нас в ноябре. Там День народного единства разделит неделю на 2 половины, и среда будет нерабочим днем. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 71 рубль 2 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 82 рубля и 64 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня и хорошего настроения.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.

0: 9:03 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Прости, что не предупредил.
1: О чем?
0: Под рукой?
1: Да.
0: Или сложно? Да? Да, нет, да, нет.
1: Сейчас
0: да,
1: пытаюсь,
0: да.
1: Почти. У было под рукой, подожди, было.
0: Есть, но под рукой. Я все испорчу.
1: Давай.
0: Под рукой?
1: Да.
0: Все, пожалуйста.
1: Лето — это солнце-луч, теплый дождик из-под туч. Лето — яркие цветы необычной красоты. Лето — теплая река, стайкой в небе облака. Лето. Лето к нам идет, уже пришло. Все ликует и поет.
0: Хорошо, что ты иногда вот за скобочками, словно Морган Фриман в фильмах, объясняешь ситуацию. Уже да. Пришло. Слушай, вот мы же каждый сезон теперь встречаем стихотворение в твоем исполнении.
1: Да.
0: Вот как думаешь, дойдем ли до того, чтобы провожать тоже стихотворение?
1: Прощай!
0: Да. Молодец, конечно!
1: Опять причем, ты пролетела.
0: Причем лето у тебя наверняка будет встреча веселая, проводы грустные, а, например, у зимы наоборот.
1: Ну, ушла.
0: Да, надо подумать. Надо подумать.
1: Ну, мы подумаем. В любом случае, всех поздравляем с началом лета. Особенно те, кто любит этот сезон. Кто не любит, ребят, держитесь, оно быстро проскакивает.
0: Да.
1: Незаметно.
0: Отдельное послание тем, кто сейчас в заложниках у тополиного пуха. Да, песня хорошая, это слушайте
1: тоже,
0: до конца.
1: Это тоже пройдет.
0: Тоже пройдет. Ну и почему бы, несмотря на летние каникулы начались всех, у всех, кроме нас всех, мы развлекательно потянем английский. Если, конечно, никто не против. Хорошо? Впереди училка английского в бригаде У на Европе Плюс.

0: Blind, это Airbox, бригаде У на Европе Плюс. 9 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем училку английского, будем слушать снова хитовые треки. Треки, которые завирусились, под них снимают видосики. Mm-hmm. Чего уж там. Даже рельсики.
1: Что сегодня будем снимать?
0: Сегодня будем снимать видео с неожиданной развязкой. То есть там прям первая часть трека, самое начало, интро, так называемое, происходит что-то одно, потом резко заканчивается, и вот, пожалуйста, неожиданная развязка.
1: Ну, например, берешь ты торт, видишь, начинаешь его резать, а он печеночный. Неожиданно?
0: Это неожиданно приятная развязка, могу
1: сказать. Ну, для тебя неожиданно приятно, а для многих нет.
0: В общем, слушаем Дэвид Гетта, «Hey Mama».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
3: 9 часов 11 минут в Москве. Училка английского бригаде У на Европе Плюс начинается. Она уже началась. Она здесь подслушивает. Маша.
4: Маша, good morning.
3: Мария,
5: hi, how are you?
4: Amazing.
3: Amazing, amazing. Mm-hmm. Ведь уже как несколько часов summer.
4: Summer, да.
3: Да.
5: Summer, today is summer, no? Yes. The 1st of June.
4: Yes.
3: Ну да, да.
5: Я только заметила, что в английском языке так классно, так удобно. June, July. Сразу понятно, никто не спутает. Заметили, как люди говорят в июне? Вот так всегда выделяют.
4: Не.
3: А нет, это да. Что? Это отрицательная выделяю. Частичка, да? Как будто бы ты не хочешь чего-то хорошего себе, да нет.
4: Конечно, хочешь.
5: Давайте заимствовать, говорить in June. Просто in July. Не спутать.
3: Спасибо, Маша, идея хорошая. Мы подумаем.
4: Спасибо, да.
3: Но мы знаем, что у тебя есть настоящее досье на один классный трек от Алекса Уоррена «Fever Dream». Маш.
4: Я надеюсь, что песня хорошая. А но, то она мне нравится очень.
3: Это во-первых. Во-вторых, ну там же «Fever» написано. Почему вот именно там одна буковка «Е», а читаем мы ее как «И»?
5: Ну, такие правила английского языка. Такие.
3: А, круто, спасибо.
5: Да, примерно все так можно сказать. Про все так можно сказать. Итак, значит, fever. Ну, не знаю, что хорошего. Лихорадка у человека, как бы температура. Да. Вот в английском языке сказать I have a temperature, да, это как бы не совсем правильно. Ну, у всех температура 36,6, у всех температура есть. Поэтому правильно сказать, у меня жар. I have a fever. Вот здесь про сны, сны, которые мы называем при температуре 40. Fever dream.
4: Fever dream.
5: А что случилось? Почему у него такая температура? Простудился? Нет, лето же, поэтому
3: влюбился.
5: Просто девушка, да, девушка зашла, значит, в комнату, и он все говорит, my loneliness, мое одиночество, мне сказала, goodbye, okay, left the room the second that you walked in, в секунду, как ты зашла, something like a fever dream.
3: Маш, да. Ну ты как мама, ну скажи, это же ведь очевидная история в детском садике. Один мальчик видел другую девочку, и они все заболели, там все болеют. Это же садик.
5: Нет, я думала, ты про другое, у меня аж, правда, в жар кинуло. Помните, вот когда ночью ты спишь, все, и вдруг кто-то заходит. Вот кто-то заходит в комнату, да?
3: Так, продолжай.
5: И ты понимаешь то, что у тебя будет белая ночь сегодня, да, когда ребенок не спит. Вот я такое представила. Fever dream.
3: А, ну да, тоже. Хорошо.
5: Вот. Вот, значит, ой, смотрите, следующую строчку. Прямо вообще про мать в декрете. Господи, мы пошли не туда. Ну ладно. Haven't slept in weeks. Не спал. Я уже не спала, перевожу, да? Не спал неделями. I think I'm seeing things. Смотрите, я думаю, что я вижу вещи. Но это означает, конечно, галлюцинации.
4: Получается, Аарон Уоррен — молодая мать.
5: Да.
3: А Алекс Уоррен, да, молодая Алекс мать. Уоррен. Маш, вот ты говоришь, мы не пошли не туда. Возможно, мы единственные, кто прочитали суть этого трека. Да.
5: Может быть, он, да, молодой отец или готовится.
4: Возможно.
3: Но если он готовится, то он готов. В целом.
4: Песня написана.
5: Смотрите. One foot on the edge. Вот тоже одна нога у края, у обрыва, у пропасти.
3: Ну вот у меня много знакомых девчонок, у которых недавно родились дети, там, ну, мысли примерно такие, да, я не могу уже, просто я на краю нахожусь.
5: Но это проходит, это проходит. Пройдет.
3: Маш, вот это да, сколько всего нового узнали, еще и мамочек поддержали.
4: Мамочки, вы молодцы. Маш, ты тоже?
3: Вы героини. Маш, спасибо тебе большое. Детям привет передавай. Им повезло с мамой. И до следующей недели.
5: Так и скажу.
3: Хорошо. See you.
4: Bye-bye.
1: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru 12+.

0: А Just Might — это Бруно Марс, Бригаде У на Европе Плюс. Вот Бруно Марс, как будто бы всю жизнь его слушаю, а из нашего с ним дуэта меняюсь только я со временем. Да, скажи, вот посмотри на клип, ну...
1: Ну, хорош,
0: ну,
1: да?
0: Хорош, да.
1: Вообще красивый.
0: Ладно, 9.18 в Москве, что будет дальше?
1: Я расскажу про очень интересное мероприятие, чемпионат мира по кое-чему начался.
0: По кое-чему?
1: Да, но я такого еще не видела. Угу. Вполне возможно, кстати, за этим интересно наблюдать. И еще расскажу про одно грандиозное событие, которое произошло на этих выходных.
0: Ты не оставляешь нам шансов. Мы будем ждать. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ардокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.сайт.
5: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на nasoch.ru. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 июня 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
6: Жареные вкусные семечки Джин.
7: Знаем, любим и едим.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
10: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
11: Топ 40.
10: Урбан.
11: Бати.
10: Нью.
11: Рок.
10: Свежее.
11: Лайт.
12: Кей-поп.
13: Заходи на сайт Европы Плюс или скачивай мобильное приложение.
14: Больше хитов.
15: Больше музыки.
16: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: New Religion, это Биби Рекса и Faithless, бригаде У на Европе Плюс. 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Так, ну получается, сколько? 4 главных события. Этих выходных.
0: Давай.
1: Значит, первое главное событие, ну, самое важное, что мы съездили в Череповец,
0: да,
1: и отметили День химика.
0: Да.
1: Второе, показ на стадионе фильма «Майкл».
0: Да.
1: Все, кто ходили в Москве, говорят, очень прикольно было.
0: Хорошо, так, идем.
1: Да. Третье, ну, Канье Уэст, мы уже отметили, что у него был концерт, и он уже побил рекорды в Стамбуле. И, ну, это потрясающий факт, Дуа Липа вышла замуж.
0: Да ты что?
1: Да. Да, за прекрасного актера Каллума Тернера. Он снимался в фильме «Вечность». Недавно выходил этот фильм. Ага. Мне вообще очень нравится их пара, мне очень нравятся их отношения. Мне кажется, они прям
0: свистятся. Нормально, все у них, да, хорошо?
1: Мне кажется, у них лучше всех.
0: Да ты что?
1: Да, это моя любимая пара сейчас.
0: Mm-hmm.
1: Вот они прям...
0: А кого они сдвинули с первого места? Ну, там рейтинг небольшой был.
1: А там давно никого не было. Там что-то как-то все это...
0: А мы разобрались в итоге, предложение это Дуа Липе он сделал, когда, в конце прошлого года или
1: позапрошлого? Нет, мы не разобрались, когда он сделал ей предложение, но официально поженились они сейчас. Свадьба, церемония прошла в Лондоне. У нее был такой, знаешь, очень элегантный образ. Ты не видел фотки?
0: Нет.
1: То есть она была в юбке-карандаше, такой пиджачочек, шляпа широкополая. Вот. Даже многие сказали, что это прям как отсылка к свадьбе Мика Джаира, потому что его жена также выглядела. Вот. Но ты не переживай, я думаю, что свадебное платье будет, и будет большая вечеринка на Сицилии.
0: Как же хорошо, будет что отмечать. Будет свадебное платье.
1: Переживал, да?
0: Ну, конечно, я ждал когда. Ты видишь, молчал все время, думал, ну, давай, мы должны к этому прийти.
1: Но мне кажется, на Сицилии они прям хорошо отдохнут.
0: Ну, Сицилия, это же славится своим весельем.
1: Да. Ну, я рада за них, прям хорошие.
0: Да, чувствуется.
1: Хорошие пирожочки
0: такие. Ну, у тебя хорошо получается.
1: А еще я рада, знаешь, за кого? За Шакиру, который встречается с очень красивым актером из «Эмили в Париже». Вот, за них тоже рады.
0: А что за актер там из «Эмили в Париже»?
1: А такой темненький, сильно темненький.
0: А, да? А, мало... они вместе?
1: Ты
0: да ты что?
1: Что? Да, да,
0: ну, да. Да ладно.
1: А он, правда, старше его намного? Ну, это только
0: плюс. Да какая разница?
1: Плюс.
0: Это Шакира.
1: Это только плюс, да. Очень красивая пара у них. Так, ну, перемещаемся дальше. В Тбилиси начался первый в истории чемпионат мира по длинным нардам. Я, во-первых, в принципе, не знала, что нарды бывают длинные и короткие. Ну, я не разбираюсь в нардах.
0: Речь о партии или о физическом размере нарды?
1: Не, я думаю, что о партии, скорее всего. Призовой фонд $500,000.
0: Ого.
1: Приедут спортсмены из 60 стран.
0: Очень серьезное лобби.
1: Да, 60 стран. Я, на самом деле, очень бы хотела на это посмотреть, потому что каждый раз, когда я вижу кого-то, кто играет в нарды, мне такой, прикольно, научите меня. Мне кажется, что люди не умеют играть, они просто делают вид, что они что-то делают. Ну, по крайней мере, со стороны это так выглядит.
0: Ну, так я и играл, например. А ты умеешь? Никогда
1: нет,
0: не играл?
1: Нет, я никогда не играла. Это увлекательная игра. Научи меня, пожалуйста.
0: Да, там правила не нужны. Просто делай все, что играешь. В целом, ты права.
1: Поехали на чемпионат.
0: Да. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 1 июня.
1: Овны, сегодня вы как никогда обаятельны, никто не сможет остаться равнодушным.
0: Тельцы, вероятные перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали.
1: Близнецы, дайте себе время выдохнуть и насладиться текущим положением дел.
0: Раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете.
1: Львы, смело назначайте встречи, вы на всех произведете хорошее впечатление.
0: Девы, нас день порадует получением многообещающих новостей.
1: Весы, в хороших советах сегодня у вас точно не будет дефицита.
0: Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация казалась критичной.
1: Стрельцы, вы не раз себя похвалите, если сегодня не будете лениться.
0: Козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями.
1: Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах.
0: Рыбы, все ваши усилия сегодня окупятся сполна.

0: Дуалипа и Ману Чао в бригаде У на Европе Плюс. 9.35 в Москве. У нас впереди сейф. В сейфе сегодня 23 тысячи рублей, между прочим. Первый летний сейф.
1: О,
0: и
1: классно.
0: Дополнительно 10 тысяч еще можно выиграть от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом.
1: День защиты детей международный. Поздравляем всех. И Всемирный день родителей. То есть праздник у всех.
0: Да. Ждем Всемирный день защиты родителей.
1: Да.
0: Наверняка такой тоже где-то зачесался. Так, ну мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Больше хитов.
0: Больше музыки.
4: 89,7 FM. 89,7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Лиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет, это Ирина.
3: Привет, Ирочка.
2: Ты откуда?
4: Я из города Брянска.
2: Брянск, прекрасно. Ира, мы поздравляем тебя с началом лета.
4: Спасибо.
3: Какие планы на лето? Грандиозные, надеюсь?
4: Ремонт доделать.
3: Грандиозное, да.
2: А ремонт в какой-то комнате или в квартире в целом? Может, дом?
4: В квартире.
2: Может, ты мэр Брянска и, в целом подремонтировать все. Ирочка, мы надеемся, сегодняшний сейф внесет свою лепту в твой ремонт. У нас в сейфе сегодня 23 тысячи рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Ира, давай определяться, что будет бонусом, первый, второй или третий вопрос?
4: Давайте второй.
2: Второй? Хорошо. Ира, удачи. Да. Начинаем.
0: Первая цифра.
3: Ира, сегодня день молока. Я молоко люблю и уважаю. Как ты к нему относишься?
4: Не очень люблю.
3: Не очень люблю. Я тоже его так не употребляю, но вообще отношу к нему хорошо. Вот. Скажи, пожалуйста, какое наше знакомое нам слово произошло от греческого слова, которое означает как раз-таки молоко?
2: Mm-hmm.
3: То есть они родственные, так сказать. Море, галактика, царица.
4: Греческое слово.
2: Ну, так. Пусть будет. Какой вариант?
4: Давайте галактика.
3: Давай, галактика. Принято?
4: Галактика.
3: Второй вариант.
0: Вторая цифра.
2: Ира, лови вопрос с бонусом. Вот на него, если правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. В этот день, 1 июня, только 1938 года, вышел первый номер журнала Action Comics. И сегодня отмечается день рождения комиксов. И в этом же первом номере, вот когда-то тогда давно, мир узнал о первом в истории супергерое. Вот о каком? Супермен, Бэтмен или Халк?
4: Пускай будет Супермен.
2: Пускай будет Супермен. Первый вариант принято.
0: Третья цифра.
3: Ну и в Ирландии сегодня прекрасный праздник. Июньский выходной. Никто не учится, никто не работает.
2: Да ты что?
3: Я, кстати, посмотрел, у них есть еще августовский выходной, октябрьский выходной. Там много
2: всяких. То есть они даже, решили не придумывать название праздника какого-то. Просто месяц и выходной совместили. Ладно.
3: Поговорим об Ирландии. Прекрасная страна. Называют ее Изумрудным островом. Красиво, да, звучит? Вот. А еще есть интересный факт, что кое-кого нельзя в Ирландии встретить. Вот кого? Нельзя встретить змей. Нельзя встретить кенгуру или нельзя встретить летучих мышей? Вот как ты думаешь?
4: Еще раз, пожалуйста, змей,

0: Кого из них нельзя встретить в Ирландии?
1: Ира, три.
2: Мне кажется, кенгуру. Кенгуру.
1: Кенгуру.
0: Второй вариант принято.
1: Итак, Ира из Брянска подобрала такой код от сейфа. 2-1-2. Внимание.

0: Но это всего лишь первая новость из нескольких. Пока что она не самая яркая.
1: Да.
0: Но давай пробежимся по вопросам.
1: Давай с хорошего. Значит, галактика действительно произошло от греческого слова галактика, что означает молоко.
0: Млечный путь, то есть вот так.
1: Не просто так,
0: получается,
1: да.
0: Ого, угу. Вот все. Это у меня... Слов маловато стало в словарном запасе.
1: Все совпало. Ну, а в третьем вопросе была ошибочка. Ты представляешь, оказывается, в Ирландии можно встретить кенгуру в Аллабе. Они называются, они такие маленькие, случайно туда завезли, но они нормально себя чувствуют.
0: Ого, да.
1: Все хорошо, да. Летучих мышек тоже можно встретить, а вот змей в Ирландии нет.
0: Казалось бы, там и дожди, и природа, идеальное пространство.
1: Вот представляешь?
0: Нет кенгуру все-таки.
1: Почему-то им не нравится.
0: Ира, пришло время разобраться с бонусом, и тут... Я тебя поздравляю, Супермен, правильно, да. Во, а вот теперь уже все новости, сейф не взломан, но с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
1: Умничка.
0: Тебе да. Хорошего лета и хорошего ремонта, и звони нам еще. Пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо большое, до свидания.
0: Ну а завтра в сейфе бригады У 27 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде У.

0: Тусы, мэм, это Стромае, Бригадю на Европе Плюс. 9:50 в Москве, у нас впереди саундчек. Угу. В котором мы планов грандиозных не строим. Мы люди простые, нам бы из дома выйти.
1: Что-нибудь, чуть-чуть.
0: И уже хорошо. Вот расскажите, что вы точно сделаете этим летом? Не нужно что-то суперважное, нужно максимально незначительное.
1: Ну, окна помыть считается?
0: Ну, это грандиозно.
1: Ну, окошко одно.
0: И, во-вторых, уже поздно, не успел весной, уже жди следующий.
1: Ты знаешь, вот я живу, у меня окна на дорогу выходят, их надо мыть чаще, чем раз в сезон.
0: Давай так, я не то что обещаю, я...

0: клянусь, хотя бы один раз за лето посмотреть на солнышко и чихнуть.
1: А ты, смотри, вообще нет.
0: Не веришь в себя? Вот и расскажите о ваших планах на лето, маленьких и незначительных.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там появилось окошко написать в эфир.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. Бригада У.
3: Реклама.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Хочу. Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
6: Но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А утром готов «Перекресток». ОГРН 128-7000-3-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28-3.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Ко дню защиты детей в кино фэнтези для всей семьи «Момо». Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени. Девочка, умеющая творить чудеса.
11: Ты наша единственная надежда.
10: «Момо» уже в кино. 12+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 60.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: for you, это Хьюджел Бригадю на Европе Плюс. 9.57 в Москве, у нас впереди саундчек, где мы слушаем ваши неграндиозные планы на лето.
1: Ну-ка. Check. One, two, three,
0: check. Саундчек. Бригадю. Начнем вот с такого.
2: Доброе утро, Бригадю. А у меня скоро планируется отпуск, и я надеюсь, что хоть раз за весь отпуск я проснусь ближе к 9 часам, а не, как обычно, в 6 утра.
1: Сестра, я тебя понимаю.
0: Вряд ли.
1: Вряд ли?
0: Не вряд ли ты ее понимаешь, я понимаю, что ты понимаешь, но вряд ли получится. Обычно, когда такое говоришь, это то же самое. Ну вот сегодня я на этой вечеринке, ну максимум вот, ну, вот до 8 вечера. Да. Это значит, этим летом ты побьешь рекорд. По раннему подъему. Так, ну и еще одно финальное на сегодня.
3: Привет, Бригадю. Ну, значит, так, я уже заказала скакалку и резинки для фитнеса. Я обещаю, что за лето, ну, хотя бы один раз я точно позанимаюсь.
1: Мы в тебя верим.
0: Главное,
1: ты сможешь.
0: Вот на моменте выбора скакалки или резинка, не отказаться от этой идеи. Выбрать не могу. Ладно, потом.

0: Юни на обратной столе, стороне.
1: Интересно.
0: Позавтракать надо. Это группа «Мой Мишель Бригадю» на Европе Плюс. Так, еще раз всех поздравляем с летом и с Днем защиты детей. Напомним, забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Там у нас обновленный баннер у Бригаду. Этот баннер нарисовала наша маленькая слушательница и подарила нам этот постер на живом завтраке.
1: И он выглядит просто шикарно. Обязательно зайдите и поставьте свое сердечко.
0: Мы его оцифровали. И если ты нас слышишь или слушают родители, напишите в комментариях. Мы так хотим что-нибудь подарить классное от нас за этот великолепный
1: постер. Это шедевр!
0: Да. Ребята, всем лето. Ну а мы прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока!

0: Всем привет! В столице 10.00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Важные законы вступают в силу в нашей стране. Самый большой корабль ВМФ России прошел модернизацию, и Санкт-Петербург стал дороже Москвы. Далее подробности. Важные законы вступают в силу в России в июне. В частности, с этого месяца вооруженные силы нашей страны могут привлекаться для защиты россиян за рубежом. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о том, что теперь наши военные получат разрешение на защиту россиян, которых арестовали, удерживают или подвергают преследованию по решению иностранных судов за пределами России. Помимо этого, с 30 июня в нашей стране ужесточается контроль за мигрантами, а семьи с детьми теперь могут подать заявление на новую социальную выплату. Адмирал Нахимов готовится вернуться в строй. Самый большой корабль военно-морского флота России, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», приступил к последнему этапу испытаний после модернизации. РИА Новости пишет о том, что водоизмещение Нахимова составляет свыше 25 тысяч тонн. У него есть ядерная энергетическая установка. Корабль может поражать крупные надводные цели, а также обеспечивать противовоздушную и противолодочную оборону. Десятки природных пожаров потушили за сутки в России. РИА Новости сообщает о том, что огнеборцы смогли ликвидировать 23 возгорания. По данным лесопожарных служб, огонь бушевал на площади в 11,5 тысяч гектаров. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае. Там действовало 9 очагов на площади почти в 20 тысяч гектаров. МЧС напоминает о том, что на сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края, а противопожарный режим установлен в 45 субъектах России. Санкт-Петербург стал дороже Москвы. Город на Неве обогнал столицу по стоимости летнего отдыха. По оценкам Ассоциации туроператоров, средняя цена летнего тура по столице без учета перелета составит 25-30 тысяч рублей на двоих за 4 ночи. При этом путешествие по Санкт-Петербургу обойдется уже в 40 или 60 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Но сильнее всего в этом сезоне подорожали туры в Крым. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 71 рубль 2 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 82 рубля и 64 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Значит так, ребята, давайте в этом году без банальных пожеланий. Наслаждайся каждым летним мгновением, бла-бла-бла. Есть для вас радикально новый план. Есть новый план, звучит он так. Давайте пропустим это лето целиком и полностью, да? Как насчет того, чтобы проспать, проработать, проигнорировать предстоящие 92 дня? Ну и потом уже встретимся осенью. Будем с особым удовольствием, наслаждением оплакивать лето и то, как оно прошло мимо нас. По-моему, идеальный план. И у нас все получится, я уверен. Привет, ребята, я Тимур Бодров, это Европа Плюс. Ну и, разумеется, хиты для вашего прошедшего мимо вас лета. Значит, скоро водные процедуры не вашей группы BTS. Будем слушать Swim.
1: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
2: Знаем, любимый, едим.
3: Где встречаемся в среду?
4: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
5: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
4: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это 4 миллиона друзей.
7: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
8: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: 89.7 FM.
11: 89.7 FM.
10: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: думаете, под какую песню Шаде она танцует? Я бы предпочел Smooth Operator или Kiss of Life. Вот. А только что были поклонники Шаде Аду, группы Шаде, Баинди, Хчо и Мод. Если что, их песня в кратчайший период стала номером один в российских стримингах, уже в первой десятке мирового Шазама. Я поздравляю ребят. Поздравляю ребят. Почему они не лидеры в Еврохит Топ 40, спрашиваете? Так это все от вас зависит. Голосуйте. Шаде, Хчо, Мод, by India на europlus.ru.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-2797.

0: послушаем самый первый хит драконов. Radioactive. Будет клубный хит от Медузы. Don't wanna go home. Полчаса музыка, никакой болтовни. Вот наши планы далее на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Европа плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой

0: кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11:00.

послушайте, как чувственно звучит эта песня. Разумеется, она о чем-то нежном, сокровенном. Но химия двоих — это не всегда приятное, согласитесь. Иногда химия — это что-то токсичное, опасное и разрушительное. И это даже яд, который проникает глубоко внутрь. Пример. Скоро у Вани Дмитриенко песня «Ртуть» впереди на Европе+.

И вот что хотел я вам, ребята, рассказать про эту песню. В ее основе абсолютно великий трек «Бам-бам» от Sister Nancy. Это композиция 82 года, одна из самых сэмплируемых песен в истории музыки. Кто ее только не сэмплировал, не цитировал, и Kanye West, и Крис Браун, Джей Зи, Бейонсе. Часто к ней обращаются и герои электронной танцевальной музыки. Свежий пример только что «Jamaican Bam Bam» от Ужеля и Солто. Кайфовый трек. Вот, ну и давайте энергично по-летнему продолжим. Скоро на Европе Плюс French House, Боба Синклара и Кайзе будем слушать «I Can't Wait».

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Короче, решил я немного помолчать. Не дай бог, я переработаю в понедельник. И пока Тимур Бодров молчит, на Европе плюс появится Биби Рекса с хитом New Religion. Споет вам Мона.
2: Я тебя в сердце сберегу, на берегу.
1: Ждите также появления Эйола. Вот такие хитовые планы на Европе плюс в предстоящие 30 минут только музыки.
0: Сегодня утром на Европе плюс.
3: Приедут спортсмены из 60 стран.
4: Очень серьезное лобби.
3: Я, на самом деле, очень бы хотела на это посмотреть, потому что каждый раз, когда я вижу кого-то, кто играет в нарды, я такой, о, прикольно, научите меня. Мне кажется, что люди не умеют играть, они просто делают вид, что они что-то делают.
4: Никогда не
3: играла? Нет, я никогда не играла. Научи меня, пожалуйста.
4: Да, там правила не нужны, просто делаешь вид, что играешь. В целом, ты права.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада! Реклама.
6: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
8: Очистить берег любимой реки. Подарить старым вещам вторую жизнь. Посадить дерево, пройти заповедным маршрутом и насладиться красотой природы. Все это национальный проект «Экологическое благополучие». Звони в эфир, участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы. Экология начинается с тебя. Подробности на europaplus.ru. Чисто ради будущего.
9: 12+.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Уже в кино.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Вот такая веселуха от Пинау и The Warning. Пинау впервые в нашем эфире, они появились года сколько, 4 или 5 тому назад. Уверен, вы помните их мега-хит Cold Heart в простонародье Ко-Ко-Ха. Тогда ребята замиксовали сразу несколько песен Элтона Джона в одну. Вот, но мексиканский рок-ансамбль The Warning на Европе Плюс впервые. И коллаба их называется Tu Corazón in Your Heart. Окей, 12.20, столичное отличное. Вы слушаете Европа Плюс, вы слышите меня, Тимура Бодрова, и вместе мы слушаем хиты и суперхиты. Продолжим далее в ритмах афробит-рока. Будет тема We Pray от Coldplay.
1: Реклама. Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ОСЗ «Юконвестгрупп». Правильная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 июня 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Дона и пример классического нью-йоркского хип-хопа. Микс уличной харизмы и правильной работы с сэмплами. В данном случае ребята переработали диско-хит 70-х. That's the way. I like it. От Casey and the Sunshine Band. Ну да, репчина, хип-хоп, кстати, во всем его многообразие есть на нашем сайте. Я уверен, вы в курсе. Там у нас 9 стримингов, и на одном из них и западное побережье, и восточное, и кантри-рэп в стриминге Европа Плюс Урбан. Заходите, слушайте бесплатно, без ограничений, europaplus.ru.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
5: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
5: Выбирай из 9 музыкальных потоков.
6: Узнавай, какие треки играют в эфире в любое время, в любом месте.
5: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: 12+.
5: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: По-моему, идеальный трек для музыкотерапии в понедельник. Гимн самоценности «Paid to Exist». Песня, которая снимает синдром самозванца, заменяет тревогу уверенностью и заряжает, по-моему, исключительно правильной энергией в понедельник. Все как надо на старте недели. Ну и вообще, всем, кто сегодня не очень себя чувствует, ребята, не парьтесь сильно после выходных. Трудно бывает только первые 5 дней.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
2: Ко дню защиты детей в кино. Фэнтези для всей семьи. Момо. Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени. Девочка, умеющая творить чудеса.
3: Ты наша единственная надежда.
2: Момо. Уже в кино. 12+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: Ашка.
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: ОККО представляет.
15: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
16: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
17: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
18: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
19: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
20: Муз-ТВ приглашает.
21: 6 июня.
20: Москва.
21: Лайф-арена.
20: Премия Муз-ТВ 2026.
21: Движение.
20: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.

0: Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: своих мечтах поведали парни. История Dream of You на Европе Плюс. Вот о чем я мечтаю. Мечтаю, чтобы мы всей нашей дружной компанией сейчас телепортировались в час новый, а там в часе новом что? Еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Сверим часы в столице. 13 часов. Европа Плюс. А вот и новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Добрый день всем. Президент поручил ФСБ обеспечить россиянам доступ в интернет. Новый рейд готовится провести столичная госавтоинспекция. И супергрибной сезон начался в подмосковных лесах. Далее подробности. Обеспечить гражданам бесперебойный доступ в интернет даже во время ограничений поручил президент России Владимир Путин. Глава государства дал соответствующее поручение Кабинету министров и Федеральной службе безопасности. Структурам необходимо обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медпомощи, портала госуслуг, а также платежных систем. Доклад об исполнении поручения правительства ФСБ должны представить к 1 июля. Новый рейд готовится провести столичная госавтоинспекция. Завтра в Москве пройдет профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход». В ходе рейда сотрудники ДПС проконтролируют соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями. Также инспекторы проведут разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности во время перехода дороги. Напомню, во время недавнего мероприятия под названием «Пешеход» гаишники пресекли больше 2100 нарушений ПДД. Отправиться из Москвы в Санкт-Петербург теперь можно при помощи высоких технологий. В Шереметьево и Пулково запустили посадку на рейсы между столицами по биометрии. Авторы проекта утверждают, что регистрация и посадка в самолет при помощи современных технологий ускоряет процесс на 20-30%. Пока до апреля следующего года все работает в режиме эксперимента, поэтому настоящий паспорт лучше все-таки захватить с собой. В перспективе биометрию можно будет внедрить на всех российских авиарейсах. Супергрибной сезон начался в подмосковных лесах. Эксперты говорят, что этому способствовала переменчивая погода. Под Домодедово, например, сейчас можно найти шампиньоны. Кроме того, в лесах уже появляются белый сетчатый гриб, лисички и трутовик. Последние, напоминающие по вкусу курицу, можно найти на дубах. По словам экспертов, похолодание, которое приходило в столичный регион на прошлой неделе, приведет к еще большему росту грибов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 71 рубль 2 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 82 рубля и 64 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Да, короче, только лето началось, только лето стартовало, а я уже переживаю, что оно скоро закончится. Но ничего, ничего. Есть мы, Европа Плюс, и мы сделаем каждое мгновение летнее приятным. Собственно, для этого прямо сейчас у нас стартует Playbox! Playbox, встречайте, я ваш Playboy Тимур Бодров. Спасибо, спасибо. Так, рассказываю, что у нас впереди. Скоро игра, которой мы поддерживаем настроение отличное у тружеников Москвы. Устраиваем мини-корпоратив и доставляем угощение. Пиццу. 4 пиццы и напитки разыгрываем в бизнес-ланче. Получить все это можно, отправив заявку в игру «Бизнес-ланч» на europaplus.ru. Во второй половине часа буду дарить билеты на концерт «Комаро». В эту субботу он выступит на стадионе ВТБ-арена. А чтобы выиграть билетики, нужно внимательно слушать эфир, не пропустить ни одну песню и доказать, что ты самый внимательный в игре «Хитбэк». Тейм Импала, Дженни, Мо, Тедди Свимс, BTS, Кендрик Ламар и Сиза с нами в этом часе. В Москве 13.07. Всем Playbox.

0: Приветствуем претенденток на победу. Во-первых, команда под названием «Щебень» и ее капитанша Виктория. Вика, здрасте, добрый день. Запорно-регулирующие арматуры продает она с коллегами. И против команды «Щебень» играет команда «Орлы», сотрудницы телеком-компании. Это Екатерина. Катя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Приветствую вас, девчонки. Рассказываю, что впереди. Несколько раундов. Самый важный первый, потому что в первом раунде нужно проявить скорость и быть первой после слова «три». Дело будет так. Я задам вопрос, поставлю две подсказки, музыкальные фрагменты, и потом, услышав слово «три», вам нужно произнести название команды. Кто первый будет, тот первый и ответит за все. Отвечаете правильно, зарабатываете балл, отвечаете неверно, балл переходит сопернице. По этому принципу мы играть продолжим и во втором раунде, но там уже ничего кричать не нужно. А играем мы до двух очков. Первый вопрос, дорогие девчонки, Вика и Катя. Значит, вопрос посвящен одной всемирно известной певице. Дело в том, что она недавно, тут в мае, пополнила свою дискографию и выпустила лайв-альбом, то есть пластинку, записанную во время ее концерта в Мексике. Значит, кто пел и танцевал в Мексике? Значит, речь идет про певицу по имени Билли Айлиш. Или лайв-альбом в Мексике напела Дуа Липа. Дуа Липа. Так, послушали варианты ответов. Дождите слова «три».
2: Один, два, три.
1: Щебень!
0: Команда «Щебень»! Команда «Щебень» уже было все, можно никому не финишировать. Но сейчас посмотрим, как Вика ответит. Вика, это была, это есть...
1: Билли Айлиш.
0: No! Билли Айлиш вышел лайв там концерт, но в Мексике пела и танцевала Дуа Липа. Дуа Липа. Первый балл заработала сотрудница телеком-компании Екатерина, команда «Орлы». Катя.
1: Да, да.
0: Катя, вам сейчас отвечать. Если отвечаете правильно, зарабатываете пиццу. Значит, ну давайте поговорим Шнобелевскую премию. Шнобелевская премия — это антинобелевская премия за необычные и остроумные исследования, скажем так. И было такое, что когда-то одна российская компания большая была удостоена Шнобелевской премии. Вот, что это была за компания? Два варианта ответа — это «Газпром» или «Роснефть». Шнобелевская премия. Катя. Ну, давайте уже отвечайте.
1: Я думаю, что это Роснефть.
0: Это был «Газпром» в области экономики в 2002 году. Они получили Шнобелевскую премию. Так, 1-1. 1-1. Идем ноздря в ноздрю. Все отвечают неверно. Последний вопрос для Виктории. Вика отвечает правильно, зарабатывает пиццу. Значит, что такое пазл, вы знаете? Ну, эти картинки, да, мы собираем в одну большую.
1: Да.
0: Вот, придумали их в 18 веке. И что было первым пазлом? Это была картина «Мона Лиза», «Да Винчи» или «Карта Европы»? Вика.
1: Я думаю, что это все-таки была картина.
0: Картина «Мона Лиза», да? Браво!
1: Да.
0: А сегодня игра неверных ответов, но нет, это была «Карта Европы». Английский картограф Джон Спилсбури придумал, чтобы ребята лучше вот так вот ориентировались, и придумал, что там у нас было, пазл. Со счетом 2-1 сегодня таки побеждает команда «Орлы». Вот такая у нас необычная игра. Все отвечают неверно, но победитель все равно есть. Спасибо! Спасибо команде «Щебень», спасибо «Орлам». Все, ребята, пишите. Пицца есть для всех. europlus.ru. Бизнес-ланч.
3: Бизнес-ланч.
4: На Европе Плюс.

0: Зейн Малик на Европе Плюс. Зейн Малик, по-нашему, Зейн Маликов. Песня Die For You. Впереди хип-хоп тема Luther, Kendrick Lamar и SZA. И, конечно, впереди наша с тобой встреча, потому что ты же хочешь выиграть билеты на концерт Камаро. Это может случиться с тобой в игре Hit Back.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
5: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.ru.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 июня 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
6: 89.7 FM.
7: 89.7 FM.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: такая романтическая история. Это мод, намек на нас. Далее любовная история уже от Тедди Свимса, мистер Know It All. Но прежде откровение от Павла Беседина. Откровенно Паша расскажет, где нам лучше провести сегодняшний вечер.
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате картина Нэнси Леопарди «Обитель зла. Мутация». В центре сюжета 16-летняя Элли, страдающая загадочным аутоиммунным заболеванием. Девушка живет в роскошном особняке в Малибу с приемными родителями, богатыми биотехнологическими предпринимателями, которые, кажется, скрывают от нее нечто гораздо более страшное, чем диагноз. Все меняется, когда Элли знакомится на пляже с бунтаркой Брук и начинает подозревать, что эксперименты родителей напрямую связаны с ее телом и кровью. Фильм балансирует между подростковой драмой, телесным хоррором и параноидальным триллером про корпорации и генетические мутации. В театре на Трубной премьера рок-н-ролльной драмы «46 минут». В ее основе автобиографическая книга музыканта, одного из лидеров группы Underwood Максима Кучеренко. Эта история на грани исповеди. Зрителей ждет путешествие по лабиринтам памяти, где проза, поэзия, музыка и графика сливаются в единое полотно воспоминаний. Мистицизм, трагикомедия и тонкая поэтика прошлого сплетаются в уникальный сценический коллаж, а дополнит впечатление выставка авторских набросков перед началом спектакля и премьера фрагментов 6 новых песен музыканта. Начало в 7 вечера. В новом манеже открывается масштабная выставка сценографии «Те-арт». Ее приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей. В одном месте собрали работы более 90 авторов, как признанных мастеров, так и начинающих театральных художников, в том числе недавних выпускников и студентов. На экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов, куклы и маски, арт-объекты, инсталляции, а также трехмерные макеты спектаклей. Вход свободный. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте «Европу плюс».

0: Европе плюс.
1: Значит, мощное световое шоу, живой бенд, фирменная атмосфера французского хип-хопа на многотысячном стадионе. Все это в предстоящую субботу в ВТБ-арене на концерте «Комаро». Значит, ребята, есть два билета, которые я хочу разыграть, подарить, возможно, именно тебе. Но просто так билетики не отдам, нужно пройти тест на внимательность в хитбеке. Если готов побороться за билеты на «Комаро», тогда пиши личным сообщением в группе «Европа плюс» ВКонтакте. Сообщение такое: я самый внимательный слушатель Европы плюс. Обязательно укажи свой город и номер телефона. Так что до встречи в группе Европа плюс ВКонтакте. Жду твое сообщение.
2: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь: Староминский - то, что надо. Староминский - 30 лет безупречного вкуса.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Европе плюс.
1: А у нас на проводе Тамара. Вот, Тамага. Да, так, наверное, по-французски это будет. Тамара, приветствую, добрый день.
2: Салют.
1: О, боже мой, у нас сегодня праздник франкофонии. Это неспроста, потому что в субботу у нас тут концерт в ВТБ-арене Комаро. И я с удовольствием тебе, Тома, подарю 2 билета на этот концерт. Готова ли ты?
2: Да, здорово.
1: Что нужно сделать для этого? Нужно сказать, какая песня была прослушана нами ранее в этом часе в плейбоксе. Вот 3 варианта ответа. Слушай внимательно. В этом часе был с нами Доминик Файк с песней Baby Doll. Или мы слушали хит Шаде. Это By India, Хчо и Мод. Или был другой афробит, песня Rain Dance от Dave & Tams. Какая песня станет твоим пропуском на концерт Комаро в ВТБ-арене, а? Тамара?
2: Я думаю, третья.
1: Надо, я точно знаю, я уверена, я самая внимательная слушательница Европы Плюс. Ура! Браво, Тамара! 2 билета твои. И в эту субботу мы с тобой на грандиозном представлении Комаро в ВТБ-арене. Спасибо тебе, Тома. Классного тебе лета. Вот, и до новых... и до новых встреч в эфире. Ребята, завтра в это же самое время продолжу дарить билетики на Комаро. Слушайте Европу Плюс внимательно и удачи. Хит-бэк. Хит-бэк. На Европе Плюс.

0: Your husband is coming.
1: Your pizza is coming. Ребята, дорогие дружники Москвы, ваши 4 пиццы к вам уже летят. Спешат, стремятся. Но для этого нужно, правда, написать нам в игру «Бизнес Ланч». После этого можем привезти вам угощение. 4 пиццы и напитки в игре «Бизнес Ланч». А заявки принимаем на сайте europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
5: Подробности на europaplus.ru. 18+.
6: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Так.
1: Приветствую вас, Тимур.
0: Илюшенька.
1: Как дела?
0: Поздравляю тебя с новым
1: рабочим днем.
0: Сезоном.
1: Сезоном. Да.
0: Купил лето, шортики новые.
1: Лето, ура, всегда со мной, Тимур.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

1 июня и летняя, абсолютно летняя история под названием «Понго». Но все сходится, все так и должно быть. Это Russian, Rauf Alejandro и Wizkid. Всем привет и классного дня, классного понедельника, легкого и продуктивного вместе с нами, с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, но на горизонте уже Алан Уокер. Впереди Рио появится Чимин уже скоро.

0: Funk. Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Леони Калум Скотт, Шон Пол, Дуа Липа и проект «Медуза». Напомню, лучший дебют недели. Прошлой неделе у нас в чарте в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: «89,7 FM» Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Немного о тех, кто дальше, кто впереди. Это Минелли Арсиди, Дистарбия. Пост Малон, его Колд. Прибирайся, Faithless, New Religion. Еще недавно номер один у нас в Еврохитов 40, ну а сейчас тоже очень высоко, под номером 4, New Religion, напомню.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Приеду спортсмены из 60 стран.
3: Очень серьезное лобби.
2: Я, на самом деле, очень бы хотела на это посмотреть, потому что каждый раз, когда я вижу кого-то, кто играет в нарды, я такой, о, прикольно, научите меня. Мне кажется, что люди не умеют играть, они просто делают вид, что они что-то делают.
3: Никогда
2: не играла? Нет, я никогда не играла. Научи меня, пожалуйста.
3: Да, там правила не нужны, просто делай вид, что играешь. В целом, ты права.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада! Реклама.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Терек включает «Хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсика,
14: но полезных.
11: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрёсток». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
15: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1. 61.
16: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30.

0: июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ко дню защиты детей в кино фэнтези для всей семьи. Момо. Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени. Девочка, умеющая творить чудеса.
4: Ты наша единственная надежда.
3: Момо. Уже в кино. 12+.
5: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
6: Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Отличного понедельника. В Москве 15 часов.

уже думаем, кстати, о следующем, конечно же. Но понедельники никто не отменял. Всем отличного первого рабочего. Это Европа Плюс, и я Алексей Манойлов. Ну а чуть позже здесь старт сериал. Появится Pink, будет Bruno Mars, I Just Might. 16 недель уже в Еврохит ТОП-40. И сейчас уверенное 10-е место в нашем чарте.

отличная позитивная история на Европе Плюс от Пнау. Всем отличного понедельника. Подлушаю хиты уже в самое ближайшее. Алан Роксон, Акшен Сара, Миша Миллер. Будут Араш и Хелена. Очень трогательная Angels Lullaby. Но сначала...

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну и в самое ближайшее ждем Эйва Макса с хитом «My Oh My». Серьезный парень Зейн и его «Die For Me». Отличный суперский хит от Bob Sinclair и Кайза на подходе «I Can't Wait». Ну и не только они будут с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс. Отличного понедельника!
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Детская сберкарта вызывает... улыбки.
6: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
7: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight.

0: Phoenix, это Marshmello и Portugal The Man. Привет всем, кто настроился на Европу Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. А через пару минут уже BTS с нами. Их мировой тур, напомню, тур Arirang сейчас в самом разгаре. Сегодня парни в Бельгии, а вот к выходным уже будут в Лондоне. Финальный аккорд только в марте 2027 года. Ну, масштабно, хитово и везде, что характерно, sold out.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Больше хитов.
3: Больше хитов.
4: Больше музыки.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Чем он такой вот совет, ну, пожелание от елки воспользуемся обязательно, разумеется. Елка на Европе плюс, ну а дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Токио Хотел, клан Карусели и новый хит Дракула от Тейм Импала. Проект австралийского музыканта Кевина Ричарда Паркера, который, кстати говоря, работал и с Марком Ронсоном, и с Леди Гагой, и даже с Рианой в качестве продюсера. Но у нас Дракула уже через несколько минут на Европе плюс.
1: Реклама. Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: California Nights. California Nights. На Европе плюс Токио Хотел. Ну, а до конца этого часа сначала Майя Мишель, а затем Риана Амбрелла. Да, ждем от Ри новый альбом, на который она уже намекала неоднократно. Но, видимо, семья, дети, семейные заботы явно не дают определиться с точной датой релиза. Ну, в общем, похоже, самые терпеливые фанаты – это именно у нее, у Рианы.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Приедут спортсмены из 60 стран.
3: Очень серьезное лобби.
2: Я, на самом деле, очень бы хотела на это посмотреть, потому что каждый раз, когда я вижу кого-то, кто играет в нарды, я такой, о, прикольно, научите меня. Мне кажется, что люди не умеют играть, они просто делают вид, что они что-то делают.
3: Никогда не
2: играла? Нет, я никогда не играла. Научи меня, пожалуйста.
3: Да, там правила не нужны, просто делай вид, что играешь. В целом, ты права.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада! Реклама.
5: Ко дню защиты детей в кино фэнтези для всей семьи «Момо». Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени. Девочка, умеющая творить чудеса.
6: Ты наша единственная надежда.
5: «Момо» уже в кино. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Очистить берег любимой реки. Подарить старым вещам вторую жизнь. Посадить дерево, пройти заповедным маршрутом и насладиться красотой природы. Все это национальный проект «Экологическое благополучие». Звони в эфир, участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы. Экология начинается с тебя. Подробности на europaplus.ru. Чисто ради будущего.
11: 12+.
12: Уже в кино.
13: Музыка и танцы, они всех объединяют.
12: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
13: Это универсальный язык.
12: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
14: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: зонтик Umbrella, который Umbrella сегодня явно в Москве не понадобится. Это не может не радовать. Да, первый день лета. Я считаю, что удался на все 100%. Ну а начать сейчас следующего с нами уже на Европе плюс Sony Fodera. Ждем Think About Us.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: Отличного понедельника. В Москве 5 вечера. Европа. На Европе плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
2: Алекс, привет, всем добрый день. В России с сегодняшнего дня стартовала обязательная маркировка кофе и цикория в системе «Честный знак». Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. Теперь каждый потребитель сможет проверить продукцию на легальность и безопасность, отсканировав код в приложении. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. Продукция, поступившая в оборот до 1 июня, может продаваться без маркировки до истечения срока годности. Стоимость обучения в российских вузах в этом году выросла в среднем на 10,7% по сравнению с прошлым годом. По отдельным направлениям и специальностям подготовки рост составил почти 11%. Это на 2,6% ниже, чем в прошлом году. Университеты автономны в определении стоимости платного обучения, но минимальный допустимый уровень устанавливается учредителем. И британская поп-исполнительница Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально поженились. На церемонию, которая состоялась сегодня, были приглашены только самые близкие люди пары. После тихой регистрации в британской столице музыканты планируют провести масштабное трехдневное торжество на Сицилии. Для церемонии Липа выбрал наряд, созданный американским дизайнером, а помолвке пара объявила в декабре 2024 года. Это пока что все новости. Далее на Европе плюс Star News и Алекс Мануйлов.
0: Это топ-новости в Star News. Jonas Brothers запустили еженедельный подкаст «Hey Jonas». Премьера состоялась несколько дней назад. Братья обещают рассказывать о закулисной жизни, семейных делах и интересных событиях своего тура. Фанаты смогут звонить на горячую линию и оставлять сообщения. Гостями подкаста станут близкие друзья Jonas Brothers и разные музыканты. Представитель Гарри Стайлза подтвердил, что команда пересматривает сценическую конструкцию после жалоб фанатов на неудачный обзор во время концертов в Амстердаме. VIP-зрители не могли видеть шоу из-за высоких круговых проходов. Организаторы обещают исправить недочеты, не нарушая правил безопасности. И это круто, когда артист прислушивается к своей преданной аудитории. Оливия Родриго назвала свой новый сингл «The Cure» не только лучшим треком на грядущем альбоме, но и одной из своих самых любимых песен за всю карьеру. Релиз трека состоялся 22 мая. Оливия призналась, что вдохновлялась чувствами ревности и тоски в своих первых взрослых отношениях. Новый альбом Оливии Родриго «You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love» выходит 12 июня. Кайли Минок опровергла слухи о своем участии в новом альбоме Мадонны «Confessions 2». В интервью Los Angeles Times Кайли подтвердила, что они пока не сотрудничали. Несмотря на это, Кайли Минок с нетерпением ждет выхода альбома «Поп-королевы» 3 июля и сказала, что мечтала бы поработать с Мадонной. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: F on the bitch.
1: Европа Плюс и Френч Монтана, его ударный хит «I was is you left me». Привет всем, кто с нами. И не забудь, что уже в середине этого часа вспоминаем ваши лучшие истории в саундчеке «Бригаду». А, кстати, истории о планах на лето, что вполне логично, ведь сегодня 1 июня, и лето наконец наступило.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.

0: Больше хитов.
1: Больше музыки.
0: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: набрало как следует. Надеюсь, ты так и поступил. Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Ну, а впереди Russian Raw, Alejandro и Wizkid, Pongo. Но сначала вспоминаем ваши лучшие истории. Поехали.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: И сегодня в саундчеке грандиозные планы на лето нам вообще не нужны, они не интересуют. Нужны маленькие, которые точно мы сможем осилить.
3: Понятненькие.
2: Да, начнем с этого.
3: Давай.
4: Доброе утро, бригада У. У меня в планах на это лето выиграть чемпионат России, наконец-таки, который я не выигрывал за свою спортивную карьеру.
3: Так, ты не понял задание. Давайте. Маленькие планы.
2: Еще раз попробуем. Вот еще попытка, давайте.
5: Доброе утро, бригада У. Мой план хотя бы один раз съесть на улице вечером мороженое.
2: Вот, пожалуйста, вот. Мороженое на улице.
3: А какое мороженое? Я бы ванильное.
2: Не, ну конкретизировать тоже не нужно. Будет только шоколадное, и что это нам расстраивается, потому что мы планировали ванильное есть. Чего такое? Не
3: что?
2: Любишь шоколадное?
3: Я тоже не люблю шоколадное.
2: Ну и ладно. У нас свободно. Все шоколадное, что хотите, то не любите.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Я этим летом планирую один раз искупаться в море. Если что, я живу в Сочи.
3: Хорошо. Вот
2: опять вернулись к невыполнимым практически. Но спасибо.
7: Планирую за лето наконец-то вывести сливные трубки от кондеров в специальный на фасаде здания канал. А то у меня управляющая компания, соседка снизу. Уже всю плеш проела. Но это из важного. Так, а из менее значимого, ну, наверное, дописать свой проектик, который будет с помощью искусственного интеллекта заниматься анализом рынка на разные акции, ну, короче, разные активы. Ну, это такое, мелочи, там мультиагентная система. Вот трубки с кондерами, это, конечно, жесть, это очень важно.
3: А соседка молодец, соседка мотиватор.
2: Ну, кстати, да. Угу. Возможно, она и заставила писать приложение про акции. Ни трубок нет, ни понимания, как активы работают. Ну и еще одно сообщение.
8: Привет, Европа Плюс. У меня цель на лето написать такое голосовое сообщение, которое вы озвучите. Но я этого все равно не услышу, потому что буду на работе. А на работе радио послушать нельзя. Вот такая вот беда. Всем хорошего лета.
2: Ну, во-первых, спасибо, что мы с Вики входим в череду мелких необязательных планов. А во-вторых, ну ты же сказал, что записать сообщение, которое ты не сможешь услышать из-за того, что на работе. Именно поэтому мы специально час ждали, не включали сообщение, дождались, пока ты приехал на работу, чтобы ты его точно не услышал. Поэтому вот, пожалуйста.
3: Получилось.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: На таком летнем расслабоне Russian Raw, Alejandro и Wizkid. 17.36 в Москве, и впереди на Европе Плюс Алан Уокер, Паскаль Летовлон, появится Бенсон Бун, спортивный, подготовки которого, наверное, могут позавидовать очень-очень многие артисты. Ну а мы услышим Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Правильная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 июня 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это 4 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригада У.
8: Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подключись.
9: Это Антон Камолов.
10: И Лена Абитаева.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем договорить здесь.
12: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
14: Больше хитов.
15: Больше хитов.
14: Больше музыки.
16: 89,7 FM.
17: 89,7 FM.
16: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижим маг поближе, без остатка растворится.
1: Ну и вроде плюс Амод, намек на нас. Ну и на такой вот однозначный намек на тех, кто у нас будет впереди в оставшиеся минуты этого часа. Сначала сериал Дин Льюис, а затем Нарс Бакли. Да, с такой вот легкой сумасшедшенкой мы этот час закроем. Впереди на Европе Плюс суперхит под названием Crazy.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте havy.ru. 13+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Да все без нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее sbermobile.ru.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
16: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа.

0: Чарльз Бакли на Европлюс Крейзи. Ну что, первый летний день у нас продолжается, конечно же, под аккомпанемент лучших хитов на Европе Плюс. Ну а в 7 вечера ждем Rush, радиоактивное шоу. Будет интересно, подключайся к разговору.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Саш, привет, всем добрый вечер. Аэрофлот возобновил рейсы из Москвы в Дубай. В Росреестре рассказали о защите прав несовершеннолетних в сделках с недвижимостью. И россияне рассказали, сколько нужно денег для счастья. Подробности далее. Роспотребнадзор назвал минимальными риски завоза вируса Эбола в Россию. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что специалисты контролируют на границе поток въезжающих в страну, а для России сегодня рисков нет, варианты заноса минимальные. Российские мобильные лаборатории уже больше недели работают в Уганде, помогая выявлять причины вспышки лихорадки. Сотрудники видят пациентов, слушают их жалобы, чтобы разобраться в ситуации. Аэрофлот с 1 июня возобновил регулярные рейсы из Москвы в Дубай после почти трехмесячного перерыва. В июне рейсы будут выполняться раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. В середине апреля Росавиация разрешила российским авиакомпаниям продажу билетов на рейсы в Арабские Эмираты, а в начале мая страна полностью открыла свое воздушное пространство. Однако ограничения на Ближнем Востоке сохраняются. В ряде стран самолеты продолжают летать только по безопасным коридорам. Перевозчики сокращают число рейсов, берут больше топлива и добавляют технические посадки на заправку. В Росреестре ко Дню защиты детей рассказали о защите прав несовершеннолетних в сделках с недвижимостью. Дети до 14 лет не могут самостоятельно распоряжаться принадлежащим им имуществом и подписывать документы. Сделки от их имени совершают только законные представители. С 14 до 18 лет дети могут совершать сделки, но с письменного согласия родителей или опекунов, если права ребенка были нарушены, он может обратиться в суд уже с 14 лет. Объем выдачи потребительской рассрочки в прошлом году вырос на 80% и превысил 500 миллиардов рублей. Основной драйвер роста – развитие электронной коммерции, особенно маркетплейсов и экосистем, активно предлагающих клиентам такие услуги. При этом по остатку задолженности рынок остается небольшим – около 100 миллиардов рублей. И среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тысячи рублей в месяц. Это показал опрос одного из сервисов по поиску работы. За год сумма выросла на 6%. Мужчинам требуется заметно больше, чем женщинам – 309 тысяч против 240 тысяч. Запросы растут с возрастом. Респонденты до 24 лет назвали 220 тысяч, участники старше 45 лет уже 285 тысяч рублей. Россияне с высшим образованием считают, что для счастья нужно 297 тысяч рублей. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 71 рубль и 2 копейки. Евро торгуется на отметке 82 рубля и 64 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Больше хитов и больше музыки.

0: Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. 18:20 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Ну, домой идти, наверное, даже и не хочется в такой классный летний вечер. Приятно погулять, послушать любимые хиты, чем я, надеюсь, вы в том числе и можете позаниматься в ближайшее время. А насчет отличных хитов в ближайшие минуты. Avalon, Rockstone, слышим Vertigo и дождемся группы Майя Мишель на Малиновой Луне совсем скоро.
1: Реклама. Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». -50%.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Жареные вкусные семечки Джим.
5: Знаем, любим и едим.
4: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: на «Малиновой луне». Отличная вещица от группы «Моя Мишель» на Европе Плюс. Ну, продвигаемся далее в этот первый летний вечер. Первый летний вечер, конечно же, тоже не обойдется без шоу «Rush». Совсем скоро они здесь появятся. Антон Камолов, Артур, Саша. Буквально через 25 минут обязательно дождитесь. А пока же ждем «Offenbach», «Miles Away» и «Bruxy Extend» тоже здесь. «Pay to Exist» совсем скоро.
1: Реклама. Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ардокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец – памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Европа Плюс.
7: Больше хитов. Больше музыки.
6: Европа Плюс.ру.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Брак Секстен на Европе Плюс, Paid to Exist. Если нравятся песни, не забудьте, конечно, поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Все началось по новой, так что до пятницы время есть, чтобы проголосовать, поддержать любимые треки. Пока же к финалу часа движемся вместе с Arctic Asti, услышим модный поп и дождемся легендарной вещицы от Gorillaz Feel Good совсем скоро.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Да все без...
5: Что?
4: Что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: В школе большие перемены. Указки лазер.

0: учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Европа. Плюс.

0: Горилла на Европе Плюс и Feel Good в финале этого часа. Ну, чтобы еще больше Feel Good, этим вечером вам поможет сейчас шоу Rush. Антон Камолов, Артур Саша уже здесь, так что скоро стартуем. Оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19.00. Прямо сейчас выпуск новостей о самом главном расскажет Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. В правительстве призвали усилить контроль за качеством кино. Российские туристы стали получать больше шенгенских виз. И фанатка мультсериала «Симпсонов» создала точную копию одной из комнат у себя дома. Подробности далее. Правительство России с сегодняшнего дня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина из России. Он будет действовать до 30 ноября. Ограничения направлены на обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Под запрет попадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделано для партий авиакеросина, помещенных под таможенную процедуру до вступления постановления в силу. Поставок в рамках межправительственных соглашений, а также топливо в технологических емкостях, используемого воздушными судами в пути следования. Помощник президента Владимир Мединский призвал усилить государственный контроль качества в кино на всех этапах, от идеи и сценария до съемок и проката. В интервью он заявил, что сегодня в отрасли слишком много государственных денег и слишком мало рыночных инструментов, охарактеризовав ситуацию как зависшую между социализмом и капитализмом. В результате, по его словам, имеем груду посредственных кинопродуктов. Также он считает, что если продюсер создал с помощью госсредств низкопробное кино, его нельзя принимать. В ЦИОМ зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы в апреле. 64% россиян заявили, что их близкие и знакомые не теряли работу за последний месяц. 17% респондентов вспомнили, что в их окружении были максимум 3 человека, которые потеряли работу. Индекс безработицы, демонстрирующий актуальность проблемы рынка труда, составил минус 40 пунктов. В 2009 году этот показатель составлял плюс 18 пунктов, а после 2010 он не поднимался выше минус 1. Российские туристы в прошлом году получили почти 619 тысяч шенгенских виз. Это на 14% больше, чем годом ранее. Количество подных заявлений выросло на 12%, а доля отказов составила 6,5%. Это меньше, чем в 2024 году. Однако число выданных многократных виз сократилось. Их доля упала с 40% до почти 29%. И жительница Алабамы потратила 3 месяца на то, чтобы воссоздать у себя дома точную копию кухни из культового мультсериала «Симпсоны». Ремонт включал покраску бытовой техники, перекраску полов и добавление множества тематических деталей, например, ручек на шкафах и занавесок с кукурузой. Своими проектами женщина поделилась в социальных сетях, набрав более 200 тысяч подписчиков. Желание сделать такой ремонт она объяснила ностальгией. В детстве она с нетерпением ждала воскресных вечеров, когда выходили новые серии. И о валюте на завтра. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Что-то я прям задумался. Вот Игорь сейчас рассказал про американку, которая сделала кухню в стиле Симпсонов. И я подумал, а я бы хотел, вот, например, какую-то комнату или прям целиком квартиру.
2: Ну, ты же фанат. Я думала, что 100% ты захочешь.
1: Мне нравятся Симпсоны. Но хотел бы я жить в доме Симпсонов? Вот вопрос. Ну, не знаю, не знаю.
3: Ну, кстати, у них неплохой дом, между прочим. Они позиционировали себе такая небогатая семья. Там двухэтажный дом, у каждого своя комната. Угу. Гараж был прям в доме. Кухня большая.
1: Ну, небогатая семья. Всего два этажа. Машина одна.
3: Одна.
1: А, ты кто нет, две. Две машины, да, у них?
3: Ты меня спрашиваешь?
2: Да, Артур, ты кто из Симпсонов?
3: Ну, пусть будет бар тогда.
2: А ты, Антон?
3: Там все остальные просто девчонки.
1: Я маленький помощник Санты. Так зовут собаку Симпсон.
3: Это милая собачка. А, понятно. Одна из тетушек?
2: А я, честно говоря...
3: А я не смотрела.
2: Я не смотрела, да.
3: О, Саша.
2: Я только знаю главного. Гомер его зовут.
3: Гомер, да. Или... Не, все нормально.
2: Да.
1: Ну, все правильно, да? Mm-hmm. Гомер Аркадьевич его зовут.
3: А, он так, еще ладно. Илиаду написал.
1: Вот, да. И Одиссею тоже. Он много писал.
3: Да. Умный был, но товарищ.
1: До рождения сына. Так, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира, связанной с детьми. Мне кажется, что мы, прям даже у нас тема такая императивная. Ребенок, именно вот с таким раскатистым «Р», мне кажется, ребенок должен отдыхать с пользой. Так мы сформулировали. Ну, то есть не надо время терять. Вот потому что вот это вот пока лето, ведь все забудет. Надо с пользой, чтобы читать, чтобы что-то делать, чтобы не валяться тупо со своим телефоном. Так думают многие родители наверняка. Вот мы сегодня это и обсудим. Саш, ты недавний ребенок, ну, по сравнению со всеми нами.
2: Да.
1: Что скажешь?
2: Почему вы меня не поздравили с Днем защиты детей?
3: Поздравляем, Саш.
2: Ой, спасибо. А подарок?
1: Я нет, Саш, ну, извините. О, подарок, вот, началось, кстати, да-да-да. Те, кто четвертьвековой юбилей отметил, те уже
2: включаются. Все, списаны с детей. Но мне кажется, что круто, если родители могут организовать какие-то активности для детей. И классно, если это можно комбинировать с временем ничего не делания, где ребенок может расслабиться. И в этом процессе, когда его никто не напрягает, как раз, мне кажется, и рождаются какие-то классные идеи, где он может...
1: А вот для тебя с пользой это что?
2: Ну, в какие-нибудь кружки походить, например. Вот в детстве я ходила в кружок «Умелые ручки». Мне супер нравилось, я вообще не уставала. Потом шла, например, на танцы.
3: А что делали на кружке «Умелые ручки»?
2: Что-то руками шерудили.
3: Маникюр.
2: Ну нет. Что-то
1: из пластилина что-нибудь.
2: Из шерсти валяли, бисером занимались, бисероплетением.
3: Ну просто, как правило, все кружки на летние каникулы тоже ходят в отпуск обычно.
2: Нет, почему? Ну, вот эти детские дневные лагеря, например, кажется. Там очень много такого. Но это гораздо круче, чем дома, например, сидеть. И мы с сестрой, у нас было время ничего не делания. Это классно, но уже иногда ум за разумом заходит. Мы уже все игры попридумали, во все поиграли. И...
1: Ну, а еще только 12 дня.
2: Да. И как будто было
3: 3 июня.
2: Было бы славно, что это как бы комбинировалось. И есть у тебя активность, но в то же время тебя особо никто на ней не напрягает, и результаты тебя там не ждут.
1: Так, Артур, ты как отец, неоднократный, серийный отец, расскажи, что думаешь.
3: Ну, пока мне не особенно приходится организовывать как-то. У меня старший сын в этом году идет в школу, и он еще не познал всей сути школьных каникул. Для него они всегда как бы были, поэтому там садик условно работает все лето, и тут особых проблем нет. Да, вспоминая себя, наверное, мне правда было скучно, но благо была деревня там, да, можно было уехать в деревню, и там родители тебя оставляли, ты уже что-то занят. Если не успеешь убежать вовремя из дома, будешь на огороде чем-то заниматься. Если успеешь, можешь пойти играть в футбол, ловить рыбу какую-нибудь и всякое такое. И еще каждое лето я ездил в детский лагерь оздоровительный, тоже куда-то за город. Вот, и там мне тоже очень нравилось, но он, как правило, был не особенно долгий, 21 день, кажется. Вот, но там было, правда, очень круто.
2: Да,
3: всякие разные активности. Да, но, тем не менее, вот эти два оставшихся месяца лета, да, даже больше, чем-то надо было себя занимать. Я помню, что когда мне надоело там пребывать в деревне, я приезжал в город обратно, и мне хватало прям, правда, на пару дней, потому что в городе вообще скучно, никого нет.
1: А особенно, когда после лагеря ты возвращаешься, после движа, и смотришь в окошко, и там футбольная площадка, и как вот в артхаусе такое перекати-поле.
3: Абсолютно, да, причем вот у нас, не знаю, в Москве не особенно слышу, в Стерлитамаке еще летают стрижи, и они так издают характерный звук вот такой вот. И я выхожу на балкон посмотреть, кто-нибудь есть там вообще на улице или нет, и вот этот звук стрижей только, и вот прям какое-то уныние такое повисло в воздухе, я понимаю, так, мне надо в деревню, там что-нибудь придумается в любом случае. Вот, поэтому деревня, конечно, спасала.
1: Ну, посмотрим, что ты будешь говорить как отец спустя, не знаю, там, года 2-3, когда у тебя сын уже будет вовсю школьником. Я вот, например, в этом смысле достаточно такой занудный папа. А у меня, когда сын учился в школе, и я придерживался такой позиции, что да, поездка должна быть классной, интересной, обязательно должны быть развлечения, какие-нибудь там аттракционы, что-то вот это вот все, плавание и так далее, футбол, но обязательно за лето все может выветриться, это как раз вот моя позиция. Вот, поэтому мы с собой брали что-нибудь почитать и что-нибудь поповторять, там основные, типа русский язык и английский. Ой, поповторять. Вот, да, но у нас была договоренность, что мы это делаем, 30 минут у нас в день уходит на русский или математику и 30 минут в день на чтение. Мне кажется, час в день не так много. Вот, но это казалось только мне. Сын был со мной не согласен категорически. Вот, я никогда не забуду, как мы с ним отдыхали в Анапе, и у нас окно нашего номера, на первом этаже мы жили, и оно выходило такая, типа, знаете, внутренний дворик, где дискотеки устраиваются, все. И у нас просто фигачила музыка по вечерам, когда все выходили танцевать, вот, да, очень громко. И сын, значит, остался, у нас был, типа, двухкомнатный такой небольшой номер, вот, сын остался читать какую-то книжку, которую там им на лето задали, вот, там музыка, я говорю, типа, Андрей, тебе не мешает? Он, не-не, все нормально, я слышу, он там что-то притих, я думаю, какой молодец, надо же, не конючит, что ему надоело читать, какой у меня малыш молодец. Захожу в комнату, он дрыхнет. Просто под эту громкую музыку, уронив на колени книжку.
3: Что за чтиво ты был, не помнишь?
2: Ты умаил его, Антон.
1: Что-то из списка на лето, там, там все усыпляющее, справедливости.
3: Список Шиндлера.
1: Да. Друзья, расскажите про себя, что вы думаете, ребенок, должен ли он отдыхать с пользой, или он должен, наоборот, отдыхать от того, что он школьник, ученик, там, детсадовец и так далее. Расскажите о своем опыте ребенка, ну и о родительском тоже, если вы уже родитель. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать голосовые сообщения, записать, можете текстовые сообщения, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, и можете записать голосовой, например, на нашем сайте europaplus.ru. Нажимайте на кнопочку «Написать в эфир», и там записывайте голосовушку.

0: News.
1: Ребенок должен отдыхать с пользой. Так звучит наша сегодняшняя тема.
2: Ты продолжаешь так, ребенок. Ты знаешь, именно я вижу так. Такие тонкие губы, накрашенные фиолетовой помадой примерно. Тени такие синие какие-нибудь. Почему-то волосы такие с химкой, такие, знаешь, короткостриженные.
1: Вот. Да, я как зауч, да. Какая-то коричнево-бордовая юбка в пол.
2: Что-то
1: практически.
2: Такое, да.
1: Да, непонятная блузка.
3: Ой.
1: И очки.
3: Не в первый день лета, представляешь.
1: Регулярно снимаю очки и грызу одну душку, когда задумываюсь. Да. Так вот, сообщение от наших слушателей по поводу темы. Александр пишет: конечно, конечно, с пользой. Картошку копать кто будет? Помогать по дому. Отдых – это смена деятельности, а не валяние на диване и залипание в телефон.
2: Ну, погодите, картошку уже посадили. Летом ее уже не сажают, и где-то в мае там в начале.
1: Мотыжить. У этих самых жуков собирать, потом сорняки выдирать.
2: Вы знаете, иногда детей отправишь на огород, после них только хуже.
3: Ну, и мне кажется, интересно, если их особо не напрягать, задания никакие не давать.
2: Интересно.
1: Как?
3: Ну так, поисследовать, покопаться.
2: Но это первые 3 минуты, Саш. Дальше ты что
1: делаешь? То есть им не давать задания, они там что-то сами по себе делают, а потом
3: ну,
1: ты такой приходишь и
3: будешь... Ну как на природоведении, например.
1: А зачем вы клубнику вырвали?
3: Наблюдать за клубникой, например. Каждый день приходить и отмечать, как она поживает.
1: Невероятно интересно, Саш.
2: Записывать в журнал специальное наблюдение, да?
3: Ну да, я не пробовала.
2: Четвертый день.
3: Но помню, Антон что-то подобное рассказывал с энтузиазмом.
1: Да, да. Ты знаешь, спустя многие годы, когда ты не ведешь этот дневник наблюдений, как он за деятельностью человека, и за природой и деятельностью человека, по-моему, вот так вот это называлось, еще тупо так называлось для второклассника. Вот. Спустя многие годы, да, это забавно, когда ты кружочек рисовал и потом заштриховывал наполовину, если облачность переменная.
3: Какая-никакая активность.
2: Это какой-то человек в заточении каком-то, знаешь, у него супер, нету больше занятий, он смотрит так, ага,
1: есть такое, вообще что-то странное.
2: И царапает на стене, не знаю, ключом каким-нибудь черточки.
1: И у нас это называлось не окружающий мир, а природоведение. И когда ты понимаешь, что уже вторник и природоведение, ты начинаешь заполнять за всю неделю назад вот эти кружочки. А что, какой ветер? Ветер какой был? Какой в четверг был ветер? Вот это вот. Да. Да. Ладно, извините, наболел. Давайте по телефону поговорим.
2: Так, а у нас человек, который как раз-таки прямо сейчас на пороге того, каким будет его лето. Это Степан. Степан закончил 5-й класс, кажется. Степан, добрый вечер.
3: Ой, класс. Здравствуйте.
4: Добрый.
1: Здрасте, Степан. Расскажите, вы из какого класса в какой перешли?
4: Я из 5-го в 6-й класс перешел.
1: Ну, круто. Сколько четверок, сколько троек?
4: 2 тройки, а все остальные 4-ки и 5-ки.
3: Ну, неплохо.
2: Так,
3: ну,
2: а почему тройки?
1: По каким тройки-то? Сейчас мы вас тут допросто.
4: Русская математика.
1: Ну, база, Степ, база. Так, ну хорошо, расскажите, Степан, вот вы... Ничего, что мы вас ребенком назовем. Вы такой стареющий ребенок уже, да? Взрослеющий ребенок. К подростку двигающийся, да. Вот каким должен быть отдых? Что вот с пользой, без пользы? Или просто потупить, потому что школа... Ну, устаешь от школы.
4: Ну, нужен баланс.
1: Так.
4: Надо держать меру. Меру всегда должна быть. Получается, надо, конечно, не забывать про отдых. Это отдых, это самое главное.
1: Да.
4: Вот. Ну, если, получается, спортом занимаешься, думаю, 2-3 тренировки в неделю нормально, вечером, так. На 1,5 часа.
1: Ого,
4: замечательно.
3: А вы чем занимаетесь, каким спортом? Или просто...
4: Легкая атлетика.
1: Нормально.
2: Так, хорошо. Работают, да, кружки? Вот у меня был просто вопрос по поводу того, что, возможно, на летний период тоже кружки все закрываются.
4: Такого, к счастью, не говорила.
2: Она начала говорить, что Степа убежал. Он же быстро бегает.
1: Вот задают же наверняка вам тоже на лето там список литератур на лето, что прочитать. Наверняка математичка дала, сказала: Степа, чтобы в следующем году не было тройки, вот, пожалуйста, вот я подготовила сборник, примеры, задачки. Решай, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Не сказала она так?
4: Такого, к счастью, не говорила.
2: Она начала говорить, что Степа убежал. Он же быстро бегает. Все, я пока.
1: Нет меня, Степан, на ваши уроки математики. Так, ну а вот как что-то будете там, не знаю, читать, заниматься именно по школьным предметам?
4: По школьным, наверное, нет.
1: По школьным, наверное. Ну, то есть такой баланс, вы имеете в виду отдыхать, и можно 3 раза в неделю спортом позаниматься. Такой баланс.
4: 2-3 разика нормально.
1: 2-3 разика. Остальное уже отдых, там, развлечения. Все такое.
4: Понятно, да, да.
1: Что ж, это красивый баланс. Это хороший баланс. Степан, спасибо большое. Спасибо. То есть 4,5 часа в неделю. А дайте я умножу 24 на 7. Сколько там получится? Сейчас. 4 умножить на 7. Это 168 часов. Из них мы, значит, 4,5 отвели на спорт. Хороший баланс. Спасибо большое Степану за звонок. Друзья, расскажите, что вы думаете? Какая польза должна быть в летнем отдыхе у детей? Дети тоже расскажите про себя, что полезного вы допускаете в своей летней жизни, а что совершенно лишнее. Ну и родители тоже можете рассказать. Звоните 745-6565.

0: Ребенок должен отдыхать с пользой. Наша сегодняшняя летняя тема. Сообщение от слушательницы Оксаны. А если ребенку польза, это просто играть. И как будто бы слова ребенка прозвучали, да, вот в этом сообщении. Вот вопрос, друзья, и к вам тоже вопрос. Вот польза, поиграть, это ведь действительно, может быть, для современных детей это важный момент, важный аспект. Что вы думаете по поводу летнего отдыха и пользы отдыха в отдыхе для детей? Звоните нам 745-6565.
1: Встречаемся в среду.
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». -50%.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону +7 978 818 400 и на monolith.site. Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.ру. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 июня 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
5: «89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: Ребенок должен отдыхать с пользой. Наша сегодняшняя тема. И вот такое сообщение.
1: Как еще раз?
0: Ребенок. Пишем с красной... Открываем тетрадки с красной строки, с новой страницы.
2: Ребенок,
0: два пальчика отступили.
2: На уроке.
0: Не хотела бы?
2: Нет, я бы хотела.
0: Ну, а ты любишь, когда построже, да? Так, Михайлюк, домашнюю работу сделала, сидишь, улыбаешься. Сейчас рассажу. Ладно, Дарья пишет. Ух, я вошел в роль, ребята. Держите меня, семеро. Так, Дарья пишет. Ребят, привет. Уже много лет я работаю логопедом и дефектологом с самыми разными детьми в государственном саду и частном. И скажу, что ребенок должен просто отдыхать. Особенно летом, особенно в наше время. Сейчас очень много деток с нарушениями, и честно, считаю, что и им, и нормотипичным детям необходим бессмысленный отдых. После такого отдыха, исходя из моей практики, у многих детей часто бывают большие сдвиги, положительные сдвиги в речи или развитии. Лето в деревне, на море, да даже просто в городской квартире, но с длительными прогулками, охотой за жуками, погонять на велике. Вот это лучше всего.
1: Ну, я согласен в целом. Мне кажется, что сейчас вот родители добирают кружками все то, что раньше дети просто на улице добывали себе сами. Вот это развивали мелкую моторику какую-нибудь, лазали по каким-то, не знаю, там, горам, по всяким разным стройкам, быть может, сейчас такие, нет, надо на скалу. Лазание, вот его отвести, потому что вот ему надо это какой-то навык там сделать, чтобы связь была ног с головой и так далее.
0: Ну, да, это да, и еще очень важно, что вот эти все игры, которые, Артур, ты описываешь, да, это же про социализацию, потому что современные дети, мне кажется, очень немного общаются друг с другом, ну, в школе некогда, а после школы все там, кто на секцию, кто в кружок, либо они сидят в своих гаджетах и общаются через гаджеты.
1: Может быть, да. Надо, конечно, хочется на день стать ребенком и посмотреть, как там вообще у них все это происходит. Да, невозможно, к сожалению. Да.
0: Телефон-звонок у нас.
1: Артем дозвонился, расскажет о том, как устроено лето его дочери. Артем, добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер.
3: Я хочу слушателей и вас поздравить с таким крутым праздником. Желаю, чтобы всех дети были здоровыми, росли счастливыми и берегли родителей, берегли детей.
1: Спасибо.
0: Ой, спасибо, Артем. Спасибо.
3: Хочу рассказать, дочка у меня занимается, старшая дочь занимается танцами в городе Череповце, ВМ, вчера был отчетный концерт, все прошло на ура, большой привет всем преподавателям, они крутые, делают то, что детей заряжает, она весь год работает, она занимается, все тренировки, ходит еще на рисование, ходит еще на карате, и вот мы хотим, чтобы вот это 3 месяца летнего периода, чтобы она просто отдыхала и делала все, что ей захочет. Захочет в парк, пойдем в парк. Заходит на речку, поехали на речку. Захочет на дачу, поехали на дачу. Вот так вот.
0: Короче, чтобы у человека был отпуск нормальный, да, вот?
3: Все правильно, да.
1: А у вас у самих-то получается состыковать графики? Ну, понятно, что у ребенка-то выходные и каникулы, но есть ведь работа, в конце концов, а отпуск у родителей не 3 месяца, к сожалению.
3: Вот у супруги, наверное, получается. У меня, к сожалению, не получается, потому что я работаю командировками и очень много отдаюсь работе, чтобы наши дети отдыхали хорошо.
0: Ну, конечно, да, все правильно, да. Ну, да, чтобы, Артем, спасибо большое за звонок. Ну, и чтобы было время летом на семью, на детей, чтобы устроить, да, полноценный отпуск. Ну, это забавно, конечно, да, что действительно дети современные, вот это вот танцы, рисование, карате, и это ведь помимо школы еще.
1: Это правда, это правда. Это же надо еще и возить их туда. Вот в чем еще сложность. Ладно, они занимаются.
2: Ну, можете в одной локации находиться.
1: Да не находится это в одной локации. Это невозможно так,
0: да,
1: сопоставить, чтобы это все такое.
0: Да, друзья, расскажите про себя, что вы думаете. Каким должен быть летний отдых у детей? Какая там должна быть польза для самого ребенка, а также для его родителей, для его будущего? Звоните нам 745-6565.

0: Ребенок должен отдыхать с пользой. Что именно вы имеете в виду под пользой для ребенка, друзья? Расскажите, можете, это наша сегодняшняя тема. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения. У нас пока рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вообще, обычно, примерно в конце каждого учебного года, вот который уже случился, возникают разные вопросы, споры на тему того, а давайте сократим каникулы. Что-то они слишком длинные, летние каникулы.
3: Это кто это?
2: Многие умные люди, преподаватели там какие-нибудь разные говорят об этом. И вот почему. Потому что каникулы, вот трехмесячные в России, они сохранились с аграрно-индустриальной структуры, когда вот раньше на летних каникулах дети нужны были для того, чтобы помочь своим родителям там, в каком-то сельскохозяйственном производстве, на даче, в деревне, вот. И, как правило, дети, правда, помогали. Как раз-таки вот в этот самый летний период. Но поскольку сейчас все поменялось, а сама система образования осталась построена именно под, под такой сельскохозяйственный производственный цикл. Из-за этого есть проблемы, поговаривают.
0: Но подожди, но тогда-то не было зимних каникул таких длинных у детей?
2: Не было. А
0: вот.
2: К чему было?
0: А сейчас, сейчас есть.
2: Ну, вообще, на самом деле, в российской школе очень интенсивная программа и высокие нагрузки за счет компактного учебного года. Там всего 34 учебных на неделю из-за того, что как раз-таки есть там промежуточные каникулы, есть большие летние каникулы. Из-за этого непосредственно каждый день школьники довольно много учатся, и это их сильно нагружает. И вот люди, которые за как раз-таки сокращение летних каникул, говорят о том, что они подсократятся, но в целом вот весь учебный план, он размажется на вот этот год. И, например, там конкретно каждый день ребенок будет меньше учиться и больше отдыхать. Вот, и, соответственно, вопрос. Вот, интересно, сами школьники, да, они много звонят, вот прямо сейчас согласны были бы меньше учиться каждый день, но, соответственно, и меньше отдыхать летом.
3: Просто меньше уроков каждый день? Не 5, скажем,
0: да, что у тебя 2 месяца каникулы, всего лишь, казалось бы, 2 месяца, но при этом у тебя не 8-7 уроков, а 5-6.
2: Ну, примерно, да, но даже, может быть, меньше иногда. Потому что тут тоже считали, что там вполне можно и построить такую учебную систему, чтобы по 4 урока было.
0: А давай там вообще скажем, что а в субботу-воскресенье уроков нет вообще, вот так.
2: А так уже теперь вроде бы нет.
0: Нет, мы... Ты не умеешь преподносить.
2: Ну, на самом деле, то есть, действительно, некоторые родители говорят об этом, слушайте, ну, в целом, наверное, неплохо, потому что, правда, на работе такой большой отпуск не дают, там есть всего лишь 30
3: дней. А если погода выдастся прекрасно, именно в этот месяц нужно будет учиться? Ну, там, скажем, август заберут,
0: и не только смотри, объявлять каникулы, как только хорошая погода, объявляются каникулы в городе.
3: Ну, да,
2: это как актировки есть в северных регионах России, да. Когда, например, там типа сильный мороз на улице, можно в школу не идти. Тут то же самое. Если на улице классная погода, в школу не идем. Мы идем отдыхать.
3: Можно.
2: Если плохая
3: подумать.
2: Погода, ну ладно, можно немножко поучиться. Вот, и так далее.
3: В Китае, кстати, отдыхают 1.5 месяца всего лишь.
2: Но на самом деле, в целом, если посмотреть, например, да, в России 84 дня летних каникул, в Великобритании 42 дня летних каникул, во Франции 56, в Дании 42, в США 63. То есть вот из этих стран в России больше всего люди отдыхают. И, соответственно, больше всего они заняты непосредственно вот в конкретном учебном году, из-за чего, как правило, бывают тоже какие-то перегрузки непосредственно.
0: Ну, тяжело, тяжело, да. Это правда, когда много уроков, и еще ведь там по-прежнему задают и домашку по большинству этих предметов, то есть ты еще должен сделать домашнюю работу, а большинство школьников еще где-то занимается, какие-то там секции, кружки, то есть это...
2: И приезжай там домой условно в 9 вечера, спишь, у тебя утром опять все начинается заново.
0: Да. Друзья, а что вы думаете по поводу летних каникул? Может быть, действительно, вам кажется, что лучше бы их и подсократить, может быть, сделать их более компактными и более полезными. Мы про пользу отдыха говорим. А каким должен быть полезный отдых для детей?
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Больше хитов. Больше музыки.
1: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Обсуждаем сегодня тему полезного отдыха. Каким должен быть детский отдых с пользой? Что именно за пользу он должен приносить? И кому? Наталья пишет. Надо выделять какое-то время на повторение обязательных предметов по типу математики, русского языка и английского. Я считаю, это необходимо. Минут 30 уже будет результативно, а то за лето они и так обнуляются. Основному отдыху это не навредит.
1: Угу. Ну, мне кажется, всегда на лето дают вот эти тетрадь на печатной основе у нас называлась, и ты должен прорешать эти все задачи, прописать.
0: О, красиво. Тетрадь на печатной основе.
2: Что-то на протокольном.
1: Да. Ну, я помню, что мы с сестрой делали. Никто нас не заставлял. Вот было скучновато, поэтому и делали. Нас почему-то не разрешили.
0: То есть настолько скучно, что, ну ладно, давай хоть матеж порешаем.
1: Ну, что типа такого, да.
2: Ну, вот с одной стороны, надо ведь еще ребенка как-то заинтересовать это делать, потому что сейчас огромное количество разных помогаторов в виде искусственного интеллекта и всяких разных вещей, что позволяет быстро решить эту всю задачу за полчаса. Все написать, и все, ты вроде как свободен. Вот, вот мне доказательство, я занимался. Вот, ему ведь тоже интересно должно быть.
1: Мы играли в школу. Например, сестра моя преподаватель, а я ученик. Еще куча выдуманных персонажей со смешными фамилиями. И мы вот играем.
2: Это мы помним, да.
1: И у нас до сих пор сохранились эти журналы.
2: Ну это какой, это 9 класс?
1: 9-11, вот так. Нет, ну это мы совсем маленькие, там 1-2 класс. Мне очень нравилось.
0: Но тебе повезло, что у тебя сестра погодка. У вас разница очень небольшая.
1: Ну да. Мне повезло.
0: А так, да. С другой стороны, а если вот самая, тогда получается самая сложная ситуация у тех детей, кто один в семье?
1: Ну, вот это сложновато, конечно. Вот такое сообщение для меня: отдых - это или на море, или к бабушке в деревню. Ну, что тут скажешь?
0: Завидовать. Что тут не скажешь. Да, телефон-звонок у нас.
2: В деревню у бабушки тоже на море. Представляете, еще вот так вот, если. Да. Так, Маргарита дозвонилась, расскажет, как обустроен быт детский летом в их семье. Маргарита, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите.
3: Ну, у меня несколько детей, и вот я абсолютно уверена, что, ну, сколько бы лет кому не было, отдых нужен абсолютно всем, потому что нагрузка везде сейчас у каждого, вот, от мала до великого, достаточно большая. Вот, поэтому, ну, в июне мы стараемся куда-то, может быть, их отправить в лагеря в разные, там есть и спортивные, потому что младший тэквондо занимается, или даже просто какой-то, потому что это социализация своего рода, потому что они сейчас все в гаджетах, все в телефонах и в сообщениях в основном, по-моему, общаются, а в лагере их как-то все-таки заставляют
2: разговаривать между собой.
3: Да,
2: а это прям, Маргарита, простите, это прям с ночевкой они уезжают куда-то, либо просто там это дневного пребывания?
3: Ну, в лагерь, да, две недели где-то в среднем. Занимает. Да, и они прям там, вот, во-первых, это и самостоятельность какая-то, когда они там за собой смотрят, за своими вещами, контактность, да, когда тебе что-то нужно, и ты идешь, это просишь, потому что в последнее время как-то очень...
0: Вообще уникальная вещь, согласен.
3: ...закопных детей. Да, и они тяжело. Вот дочка идет в магазин, говорит, это же надо попросить, чтобы мне...
2: Это правда.
3: Ответили.
2: Слушайте, да, у меня вопрос такой, Маргарита, вот лагеря, да, а дорого это? Потому что раньше, я помню, родителям выдавали на работе какие-то путевки, там за 10% стоимости можно было организовать, и для семьи это в целом было удобно.
3: Да, сейчас такие ездил в свое время, сейчас, к сожалению, такого нет, и дальше зависит от, скажем, крутости лагеря, наверное, цена поездки. То есть, если мы едем, например, в лагерь по тэквондо спортивный, где наш тренер просто снимает какую-то базу отдыха или дом отдыха, это, ну, маломайски бюджетно. Если это какая-то раскрученная компания, да, и она там по тематике какой-нибудь, там Гарри Поттер, там зелье варенье, вот мы ездили, там, конечно, ну, в разы больше.
0: Ну да. Маргарита, а вы сказали, что у вас несколько детей, а сколько?
3: Ну, от 12 до 22.
2: Это возрастной диапазон или количество?
0: Я имел в виду в штуках, то есть от какого количества детей уже начинаешь?
3: 12,
0: аж 3 штуки. А сколько? 3 штуки, да? Просто от какого количества родители уже начинают? Ну, у меня несколько детей, там что-то там от 2 до 5, я точно не помню. Так, слушайте, Маргарита, а вы их как-то...
3: Больше, чем один, уже несколько.
0: Уже несколько. Слушайте, это правильно. А вы их как-то нагружаете вот в плане учебы, потому что, ну, лето же длинное, а им 1 сентября обратно возвращаться, хорошие оценочки бы получать.
3: Да, я согласна. У меня как-то они достаточно усидчивые в течение года, на самом деле. И так, чтобы прям какие-то провалы в учебе нет. Единственное, чем я нагружаю, это внеклассным чтением. И чтобы это было им интересно, я с ними вместе слушаю, мы что-то там обсуждаем. Особенно, если художественная литература, и там что-то самой даже вспомнить, и порой очень интересно. Особенно там...
0: А, вы аудиокниги.
3: Ты же включаешь аудио. Да, включаем. Почитать так тоже даю, но, не знаю, в последнее время почему-то это очень мало кому заходит. Вот, поэтому хоть как-то.
0: Маргарит, спасибо. Вот. Спасибо большое вам за звонок, за историю. Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу нашей темы. Ребенок должен отдыхать с пользой. Какая именно польза? Для чего именно? Для здоровья, для его мозгов, для родителей, для родственников, для бабушки любимой с дедушкой, которых он не так часто видит на протяжении всего года. Вот расскажите, что вы думаете по поводу нашей темы. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Ребенок должен отдыхать с пользой. Это наша сегодняшняя тема. Что думаете вы? Лето-то не то, что на носу, лето уже началось. Сегодня первый летний день. И самое время призадуматься и распланировать отдых детей. Расскажите, что вы думаете про идеальный отдых. Дети, особенно интересно ваше мнение. Неважно, сколько вам сейчас лет, все равно расскажите, что вы думаете по этому поводу. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или записывайте голосовые.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков,
4: но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрест». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: Эшка.
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: Звони 745-6565. Код Москвы 495.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Раш» обсуждаем тему «Ребенок должен отдыхать с пользой». Так обычно считают многие учителя, немалое количество родителей, очень небольшое количество самих детей. Но мы решили обсудить именно эту тему, чтобы понять, что, собственно, за польза должна присутствовать в летнем отдыхе. Вот такие сообщения. Илья пишет: «Всем привет, безусловно, ребенок должен отдыхать. Я вот вспоминаю свое детство. У меня было две бабушки. Одна жила в квартире, а другая в своем доме. Так вот та, которая в квартире, у нее было три сада по типу участков за городом. Один свой, один дополнительный и один сад ее сына, которому он был не нужен. А нужен был якобы для внучки, которая там ни разу не была, пальца не ударила. Отдыхала. Но зато там был я. Бабушка меня всегда брала в разные сады, каждые выходные. И вечно надо что-то было полоть, собирать жуков, поливать до вечера. А условия были спартанские. Не домика, а что-то типа кладовки. Меня это так расстраивало. А у меня во дворе были тоже друзья, с которыми хотелось гулять, общаться. А вот у другой бабушки был дом с огородом. И там, когда лето проходило, было веселее. Я ей по огороду помочь успевал по-быстрому. И на улице с дворовыми ребятами поиграть. Сейчас имею в наследстве от бабушки сад. Работают там мои родители. Работают там. Так и не привык к тому, что сад мне нужен для посадок. Конечно, помогаю, но считаю, что за все детство наработался. Конечно, труд облагораживает, но всего надо в меру».
2: Ну, правда, если выбирать из огородов, то, конечно, лучше, чтобы это был огород в деревне, потому что там все-таки есть еще другие ребятишки какие-то. Потому что прям вот в саду, который отдельно какой-то СНТ, там так прям вообще уныние. Там, правда, одни бабульки и все.
1: Да, но это вот к вопросу о пользе, да, то есть ребенок должен с пользой отдыхать, ведь это тоже, с другой стороны, польза для бабушки. Бабушке тяжеловато все это полоть, поливать.
3: Это отбило всякое желание у ребенка потом заниматься.
2: Так вы потом эту картошку весь год едите!
1: А закрутки. Я каждый раз привожу вам баночку малосольных. Разве вам не нравятся эти огурчики? Со своего огорода-то они вкуснее. Как хрустят? Ну, магазинные так хрустят.
2: Почему, кстати, вы их не открываете? Стоят вон в холодильнике. А? Испортятся же, ну? Для кого я это делаю?
1: Крышка вздулась.
3: Ой. Вот Наталья пишет: «В моем детстве мы просто отдыхали без книг и телефонов или чего-то еще. Как-то само так выходило. Как говорила мама, тебя только с собаками искать. То на речке где-то с ребятами играли. Бывало, что до 10 часов вечера не появлялись дома, а потом получали за это». Ну, такой вот. Как будто, мне кажется, ваш вайб лета.
2: Наверное. Да, просто пропасть и не появляться. Оксана написала: «Мое детство прошло в советские времена. Я любила проводить его в деревне, там всегда есть чем заняться. А в городе было скучно. Дочка свою всегда старалась заняться летом. Лагерь пришкольный, лагерь загородный, тренировки 2 месяца летом. Жили на даче, там у нее была своя компания. Но даже если она была дома, то всегда умела себя занять. То плетет из бисера, то какие-то подделки делает. Телефон никогда не отбирала. Не могу сказать, что она в нем сильно зависала. А с 14 лет она работает летом вожатой в лагере. Ей очень нравится работа, плюс есть финансовая заинтересованность. После 10 класса все лето работала, кроме 2 недель, и это было ее решение. Сейчас у нее ЕГЭ, и после них она уже записалась на все оставшиеся смены, тоже, видимо, работать. Так что у нас проблема, как себя занять летом, никогда не стояла. Отдых — это смена деятельности, считает Оксана.
3: Ну, возможно, потому что ребенок сам хочет, не навязывают, и тогда действительно появляется желание.
1: Вот согласен, да. Ключевое, когда ребенок сам хочет, сам просит, да.
2: Это правда. Так, и есть голосование, что полезнее всего, по-вашему, для ребенка летом. Варианты есть такие: живое общение, первый пункт, дальше спорт, чтение, путешествия, труд и помощь взрослым, бабульки, пожалуйста, творчество, свободное время без контроля, чтобы отстали от детей и сами они решали, как себя занять, сон и восстановление режима, либо любая занятость. Вот неважно чем, главное быть занят. Да, и ни секунды свободного времени. Занимайся. Вот такие варианты. Голосуйте. В финале часа подведем итоги.
1: Друзья, да, голосуйте. Ну и можете поподробнее про себя рассказать, что вы думаете по поводу отдыха, каким должен быть полезный детский отдых, как ребенок должен с пользой отдыхать, что вы вот включаете понятие. Расскажите, можете рассказать о своем опыте, насколько это было полезным или бесполезным по факту. Звоните 745-6565, код Москвы 495, и можете писать текстом, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК в комментарии под сегодняшней темой.

0: Обсуждаем отдых. Отдых с пользой для детей. Рассказывайте, что вы думаете по этому поводу. Звоните, пишите текстовые сообщения. Ну, а у нас сейчас полезная, однозначно полезная вещь. Рубрика Саши.
1: Это Раш. Саша. В тему.
2: Так, сегодня у нас, значит, первый летний день, это значит, начинается сезон веранд. Вот скажите, давно ли вы бывали на настоящей хорошей какой-то веранде в кафешке?
0: А что значит настоящая хорошая веранда и чем она отличается от ненастоящей так себе?
3: Я знаю, кстати, чем отличается. Ненастоящая так себе веранда, она окружена такими, знаешь, типа ВХ-пленками. То есть она по факту как будто бы на улице, но там какого-то свежего воздуха просто минимум.
0: А я думал, что,
2: так
0: себе веранда, это когда столики и стулья прямо на тротуаре стоят, а вот веранда, это когда прям конструкция.
3: Да, так себе веранда, это когда столики и стулья брендированы каким-нибудь алкогольным брендом, например. Это то, что так себе веранда.
2: Вы прям прекрасно описали так себе веранда, как будто бы, значит, бывали.
0: Ну, не без этого, Саша. Ну.
2: По моей задумке, вы там не были.
3: Окей.
0: А, мы не были. Я никогда. Я знаю себе цену, Саш, я себя в помойку не поведу.
2: Да, поэтому вы в абсолютном неведении находитесь, что нынче на верандах подают с зумером. А пошел у нас, значит, тренд на простую еду из детства. Сейчас можно на какой-нибудь верандочке поесть нормальное какое-то юбилейное с маслом, например.
3: Юбилейное что-то? Печенька?
2: Ну, печенька с маслом. 340 рублей цена вопроса всего.
0: За штуку?
2: За штуку. Бутерброд с колбасой и сыром за 510 рублей. Цикорий можно попить. Ну, в общем, вот это вся такая простая...
3: Типичная как будто вот история, чем кормили в деревне.
2: Да.
0: Угу. Вот как бы... Но только умножаешь на 15-20 стоимость.
2: Ну, все позабыли про эту еду, зумеры ее переизобрели, но это все к чему? К тому, что если ваш ребенок вдруг заскучал, то нужно пригласить его на кухню, что-нибудь сварганить, потому что ученые говорят, что дети, которые регулярно готовят еду для себя, для семьи, у них развита больше рабочая память, способность контролировать импульсы, и даже вот такая простая готовка может активировать их важные зоны мозга.
0: Ну, это правда. Я бы тоже рассказывал, помните, про Анапу, да, где у меня сын уснул за чтением книги из летнего списка. Вот. И я с собой туда брал книжку с детскими рецептами. Специально яркие картинки. Мы с ним закупали продукт, что-то там готовили.
2: Ну, ты прям отец года.
3: Я помню, как ты рассказывал про челлендж, когда вы пытались выжить с ним на 100 рублей в день.
2: И какие-то там байки у тебя были. И то.
3: Ну, живой, по крайней мере, смотрите.
2: Да. Ну, в общем, это, кстати, тоже классный челлендж. Можно тоже с ребенком попробовать. Вот такие какие-то кулинарные программы устроить.
3: Вот ты зря раскрыла, сколько стоят готовые блюда, потому что эти дети, они, во-первых, слушают. Во-вторых, они как только печеньку маслом намажут, скажут, ну все, с тебя 340 рублей.
2: Ну, у них и финансовая грамотность какая-никакая появится, ценность деньгам.
0: Можно предложить им, а пойдем лучше продавать это. Ты считаешь, это 510 стоит? Ну, пойдем, давай, найди кого-нибудь,
2: да,
0: кто купит.
2: Или так, например, можно. Так что приглашайте своего ребеночка что-нибудь приготовить.
3: А для того, чтобы было что приготовить, надо хорошо поработать в саду, чтобы были ингредиенты свежайшие.
2: Юбилейное, нужно купить.
3: Да, вот из нашей теплички томат, вот это вот.
0: Да. Как опытная бабушка выступает.
3: Конечно. Это все финал нашей с вами истории. Но прежде нужно подготовиться к этому событию.
2: Ну, в кафешку просто сходите, если у вас...
0: Так, так, так, Саша, ты без умышки, знаешь, лайфхаки.
3: Да, у нас дома есть вкусное. А дома вкусное, это как раз таки печенька с маслом.
0: Друзья, расскажите про себя. Наша сегодняшняя тема. Ребенок должен отдыхать с пользой. Что вы думаете по этому поводу? Звоните, пишите.

0: сообщение про отдых с пользой от наших слушателей. Ольга пишет достаточно противоречивое сообщение. Всем привет. Ребенку нужен полезный и продуктивный отдых. Но у нас особого отдыха нет. Тренировки через день. Но в июне будет поездка в Красную Поляну в лагерь. В июле сборы и соревнования в Таиланде. А в августе подготовка к соревнованиям в Сербии.
1: А хотите подробности этой истории? Она нам дозвонилась в эфире.
0: Да ты что?
1: Я просто... Так, я понимаю, что что-то где-то я это слышал только что за эфиром. Да, Оля здесь. Оль, давайте поговорим про это. Расскажите подробнее. Здрасте.
0: Здрасте, Ольга.
2: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите, ну что это за отдых? Что это за отдых у ребенка, когда он все время на сборах, подготовка к соревнованиям и соревнования?
2: Ну, он же там общается с детьми, развивается, получает опыт.
3: То есть он не устает?
2: С другими детьми, тем более вот мы, у него не один раз уже были поездки и в Узбекистан, и в Боснию, также в Сербию он ездил. С ребятами, у него там появляется знакомство, общение.
3: А он...
2: Даже в Сербию, когда приехал, уже язык немного их знал, так как до этого в Боснию летал, и там немного...
1: Ой, ничего себе. А он прям себе. Успехи, да, у него хорошие по тэквондо?
2: Да, мы занимаемся в Ростове-на-Дону, клуб «Грандмастер», и есть, да, успехи у нас хорошие.
3: А он прям ждет эти сборы?
2: Мы пытались добраться на Россию, но немного не получилось. Будем в следующем году пытаться.
3: Он прям ждет сборы? Вы не спрашивали его фидбэк? Или он может говорить, что хочу отдохнуть, а вы его как-то мотивируете?
2: Нет, нет, такого нет. Нам до тренировки ехать 1.5 часа. Так,
1: ого!
2: Мы другого города ездим, и причем, когда на сборы у нас были до этого, мы ездили каждый день на тренировки. После школы, причем он у нас еще отличник. Успевал и в школе, и успевает на тренировках. Вот так.
0: Оль, вот я как раз хотел спросить... Да, прошу прощения, что перебиваю. Как раз хотел спросить про школу. Тоже ведь важно, да, для спортсмена, чтобы не проседала школа, чтобы в голове тоже что-то откладывалось. Вы следите за этим? Или он... Ну, то есть вы его заставляете? Знаете, я читал там в интервью, условно, там, Ильи Ковальчука, великого хоккеиста нашего, что вот, если у меня были плохие оценки, меня просто не пускали на тренировки, это было самое для меня страшное наказание. Вот вы своего учиться заставляете или ему нравится?
2: Нет, не заставляю. Я даже не знаю, какие у него уроки. Нет, бывает, он говорит, мам, узнай там у родителей, какие там уроки нам задали, если мы пропустили, допустим, да, школу, потому что некоторые родители не хотят отвечать, я не знаю, там, из зависти, из чего не отвечают. Поэтому я спрашиваю. Так он уроки делает абсолютно все сам, и, ну, вот, ВПР он написал, он в шестом классе, правда, написал все ВПР на 5. Как бы, и готовился он сам, даже никаких там не было там представлений или что-то там уговоров.
0: Какой-то сын маминой подруги у вас там растет.
1: Получается, мамина подруга — это Оля? Да, как раз-таки.
0: Да, получается, что так. Ольга, ну, слушайте, а вот то, что говорят, знаете, вот у нас даже там психолог-логопед говорила, что обязательно нужно детям просто побездельничать, ничего не поделать, поноситься по улицам или в деревне там у бабушки, вот это вот все. Как ваш там с этим?
2: Нормально все, он с друзьями ходит, носится.
0: Тоже есть, да?
2: И на это время, конечно же, никто не заставляет его сидеть дома, там зубрить все. Это не поможет ни в учебе, ни в тренировках, нигде. У ребенка должен тоже быть и отдых, и веселье, общение с друзьями.
1: Оля, я правильно понимаю, что на время сборов вы хоть отдохнете от ежедневных поездок по 1.5 часа туда и 1.5 часа обратно?
2: Отдохнем, да.
1: Типа, фух, наконец-то, да, на 2 месяца туда, потом туда, выдохнем немножко, побездельничаем и ничего не поделаем.
2: Для родителей будет как раз отдых.
0: Да-да-да, Оля, наверное, такая, так, когда же поскорее бы Сербия с Таиландом, господи. Да, Ольга, спасибо, спасибо большое за звонок, спасибо за историю. Друзья, обсуждаем тему, ребенок должен отдыхать с пользой. Ну, ничего себе, да, в школе успевает, занимается спортом на высоком уровне, еще и там с друзьями успевает погонять.
1: Сейчас, знаешь, я думаю, некоторые родители едут в машине со своими, некоторые дети со своими родителями. Почему он, а не я, едет в Сербию, в Таиланд? И начинаются вопросы ненужные.
0: Да, и родители своим детям говорят, вот слышишь, как другом. Друзья, расскажите свою историю по нашей теме сегодняшней 745-6565.

0: 5'9", brown eyes.
1: Сообщение от наших слушателей про отдых и пользу во время этого отдыха. Анна пишет: в детстве мои родители старались, чтобы каждое лето проходило с пользой. Языковые курсы, спортивные секции, экскурсии. И тогда мне это не всегда нравилось. Но сейчас я понимаю, что многие навыки пригодились. Благодаря этим занятиям я легко поступила в университет, нашла интересное хобби. Поэтому я считаю, что отдых ребенка может быть полезным, если не превращается в сплошную обязанность. Анна — студентка факультета иностранных языков. Она.
2: Да, и мама Анны, наверное, говорит: а я говорила.
3: Ну, главное, занимайся, Аня. Анна сама признала, это круто. Спустя время. А вот такое сообщение: польза атлета заключается в том, чтобы и дети, и родители отдохнули от школы, не перегружать детей, не лишать их беззаботного детства. Вспомните сами это волшебство. Ура, каникулы.
1: Ну да. Ну да, но когда ты становишься родителем, ты такой: ну в смысле, 3 месяца вот так вот? Ну не знаю, не знаю.
2: Это с одной стороны, с другой стороны, ну правда, пока ты работаешь, ты же думаешь, чем он занят, ребенок, в этот момент. И скорее всего, он просто там в телефоне, в гаджетах где-то тусит сейчас, если не организован как-то его досуг. И чтобы не впустую пропустить эти летние жаркие дни.
3: Ну да, это круто, когда родители умеют круто организовать.
2: Либо у них есть свободное время, либо много денег.
1: А если либо, это... либо много желания. Они такие настолько, знаете, есть такие родители, которые, я вообще не представляю, как они все это успевают. И еще вот, да, они энергичные и придумывают что-то. Все время какой-то кипиш движ для детей в том числе. Завидую таким. А телефонный звонок у нас?
2: Алена дозвонилась. Алена как раз-таки тоже организует для своих детей много всего интересного. Алена, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Алена. Расскажите, что именно организуете и много ли там полезного, Алена?
4: Ну, вообще, смотрите, если сейчас смотреть на нынешних детей, да, то действительно они сейчас все сидят в гаджетах. Если их досуг и время не организовать, у ребенка психика и вообще, в принципе, видение этого нашего мира, оно совершенно меняется. И не в лучшую сторону. То есть они замыкаются в себе, перестают общаться, разговаривают. Вообще не пойми как, сужу по собственному опыту. У меня ребенку 12 лет, он закончил тоже 5-й класс, и... каждый год, в принципе, у нас одна схема. Это спортивный лагерь обязательно в первую смену. Вот 3-й год он уже поехал со своими, с группой карате. И у них там по 3 тренировки в день. На вторую смену он поедет к бабушке, и там будет городской лагерь, там уже будет IT-лагерь. И если повезет, то в августе мы куда-нибудь съездим к родственникам в Сочи. Это если повезет. А если не повезет, значит, что-то будем здесь пытаться организовать. И я могу сказать, вот в лагере, например, в летнем, да, в Ленобласти, у них там все строго, и телефоны забирают. Выдают только вечером позвонить родителям буквально на 15 минут. И вы не представляете, какая это польза для ребенка. Вот по опыту прошлых лет я приезжала через 2 недели, ну, через неделю, ладно, к ребенку в лагерь на этот родительский день, да, ребенок по-другому со мной разговаривал. У него, он настолько изменился и настолько стал видеть все, что происходит вокруг себя. Это первый момент. Ну и в городском лагере тоже, в принципе, интересно. И вот уже в этом году, когда у нас тут была неделя такая, то что ребенок сидел дома, и особо некуда было идти, друзья там уже половину поразъехались, ребенок сидел просто дома, и он говорил: да когда уже этот лагерь? Ну когда я уже туда поеду? То есть он уже здесь видел плюсы свои. И вот сейчас, да, он вроде как вот приехал в лагерь, чистая природа, телефон не ловит, выдают только на 15 минут, кормят вкусно. Да, условия не такие, как дома, скажем так, но привыкнет, а куда деваться.
2: А сколько дней вот этот спортивный лагерь? Продолжительные смены.
4: 21 день.
2: 21 день.
1: О, круто. Ну, круто, такие продолжительные смены. Ален, ну, это здорово. То есть вы все время стараетесь, вот как раз тот самый баланс, немного спорта, немного образования, там, IT-лагерь какой-то, да? Слушайте, ну, а вы следите вот за этими, за школьными... списками, которые многие с ужасом в своем детстве вспоминают, а сейчас теперь это вот нынешние дети получают гигантский список литературы, которую надо прочесть за лето.
4: Ну, выдают список литературы, но я могу сказать, у меня такое ощущение, что вот я, допустим, мне сколько, я 85-го года, да, и вот по моим ощущениям, что нам выдавали больше списки. Либо это просто я была когда еще вот в его возрасте, мне казалось просто это...
1: Алена, это просто вы были меньше, и список казался больше по сравнению с вами.
3: А сколько книг, например, нужно?
4: Мне кажется, Он, ну, сейчас, по-моему, что-то мы считали там книг 12, наверное. Но я могу сказать, что я вообще никогда в жизни этот список не читала. Я, в принципе, читать не люблю. Знаете, и потом уже ближе к старшим там классам я читала в сокращенном варианте. Ну, просто на «Войну и мир» я не знаю таких людей. Вот в моем опыте, в моей практике нет людей, которые «Войну и мир» прочитали полностью.
2: Насколько должно быть скучным летом, представляете, да, чтобы ты такой, ну, «Война и мир» в целом неплохое занятие.
3: Я читала на лето. Летом? Да.
1: Ну, если честно, я тоже, но...
4: Я уважаю людей, которые читают, но мне просто не прочитать это, и у меня ребенок такой же. Ну, заставляю, а что делать?
1: Вот, понимаете, вы не читали, а ребенка заставляете.
2: А что делать, Антон?
1: Главное, чтобы он наш разговор, вот этот вот, который мы сейчас ведем, чтобы ваш сын не услышал и сказал: «Мам, ну секундочку, ты же не читала, что меня заставляешь». Ален, спасибо вам большое.
4: Я не скрываю этого от ребенка, между прочим. Я вообще не говорю, что я там какой-то отличницей была. Я говорила: да все это нормально, оценки не главное. Главное, что у тебя в голове, и как ты формулируешь свои мысли. Если ты умеешь правильно говорить и выражать свои мысли, даже если ты не прочитаешь в полном объеме, а прочитаешь сокращенный вариант, ты сможешь рассказать.
1: Ну, пересказать содержание,
4: я
1: да, там же как...
4: читала
1: полное. Да-да-да, когда читаешь полное произведение, там же как раз вот именно про стилистику, про язык и так далее. То есть понятно, что, да, сам сюжет, это можно и в кратком изложении. Ален, спасибо вам большое, спасибо. Ну, слушайте, тут прям вот серьезный баланс, да, и немножко школьный список книг, и спорт, и образовательный IT-лагерь, там, и
2: бабушка. Ну, опять же, круто, еще. Когда ребенку нравится, и он с огромным желанием идет туда, и не противится, и не просит на родительский день забрать тебя в слезах. Да, говорит, мама, мне не нравится.
1: Это правда. Друзья, расскажите, как у вас. 745-6565, код Москвы 495, наш телефон, звоните.

0: Swims и Mr. Know-It-All здесь на Европе Плюс. Чтобы стать мистером Know-It-All, то есть всезнайкой, нужно ли летом проводить время с пользой, читать, решать всякие задачки, или можно обойтись без этого? Сегодня обсуждаем эту тему и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Я считаю, что во время летних каникул детей должны возить в разные экскурсии в другие города, например, в Москву или в Питер, потому что, во-первых, это будет интересно, ну, по желанию. Конечно, если ребенок не хочет, то и везти, мне кажется, не надо. Потому что, кажется, сидишь просто дома, без дела, там, у тебя родители на работе, тебе скучно, ну, экраны тоже рано или поздно надоедают.
2: Короче, путешествия хотят дети этим летом.
0: Было бы
2: в Москву или в Петербург. Там, знаешь, не просто куда-то. Кстати, тут можно, если экскурсии, да, опять же, это ведь многое зависит от учителей, от экскурсовода, да, если сможет увлечь, так это любая экскурсия будет классная и интересная. А расскажите, друзья, что вы думаете по поводу отдыха с пользой, так называемой пользой, что для вас польза, какая она должна быть, для кого в первую очередь эта польза должна быть. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения и закидывайте голосовые.
3: На Европе Плюс.

0: Говорим мы сегодня об отдыхе с пользой и о том, что эту пользу по-разному себе представляют дети и взрослые. Вот, например, сообщение от нашей слушательницы Амины. «Я ученица 7 класса», — пишет Амина. «И мои родители считают, что нужно отдыхать, читая или делая уроки».
1: Это прям очень сомнительно.
0: Родители Амины такие: «Аминочка, иди отдохни, математику заодно сделай».
1: Ну вот если родители включены и они вместе это делают, мне кажется, действительно круто.
2: Нет, если они вместе делают, это вообще не круто. У тебя вся тетрадь в слезах, там, знаешь, чернила текут уже.
1: Если родители немножечко наплевать, вот я любила с папой делать. Ему как бы не обязательно было, чтобы у меня была пятерка.
2: Папа, ты что спишь? Ну я не сплю.
1: Нет, мы как-то обсуждали вместе, было прям весело, прям как будто игра какая-то. Я прям обожала с ним домашку делать.
0: Но ты имеешь в виду, что это просто как дополнительный формат общения с папой, а не для того, чтобы папа тебе помогал, объяснял, что-то делал за тебя?
1: Нет, чтобы вот да, помогал, объяснял. Mm-hmm. Вот для этого.
2: Не знаю, мне кажется, многие дети очень против того, чтобы родители делали с ним домашку. Именно по причине того, что там потом крик какой-то появляется. А ну переписывай нормально в чистовик.
0: Ну про это грязь такая. У Ивана Абрамова было, как ему папа объяснял синус квадрат х плюс косинус квадрат х.
1: Да, Вовня тоже видела.
0: Да, это прям про моего папу тоже.
1: Александр вот пишет: найти летом ту самую палку — долг любого мальчишки. Видимо, вот просто палка есть, она тебе и конь, наверное, да?
0: Не просто палка, ну что, Саш, ну
2: это,
0: просто
2: палка.
0: Во-первых,
2: должна быть ровная палка. Классно. Да. Или неровная,
1: либо
2: наоборот.
1: Чертить ей.
0: Неровная, но она прикольная. Ну, чертить тоже можно, но не всякой палкой. Некоторые палки подойдут для игры в банки, некоторые просто ты с ней ходишь. У нее ты, а есть? Ну, ходишь, да. А есть прям палка, ты на нее смотришь, и ты понимаешь, ну это палка.
2: Я просто помню, примерно с февраля в машине катается палка сына, который где-то нашел ее. Я все время хочу выкинуть. Нет.
0: Нельзя. Она очень аккуратно обычно ставится в углу перед входом в квартиру. Двери. Иногда там несколько палок. Палочка там тоже. Но палочка, она, конечно, не так котируется, как палка.
2: Не, ну, по идее, идеальную палку, вот, правда, можно все лето ведь искать, да? Это такое
1: вот
2: довольно благородное занятие.
1: И пределе, да, активности.
0: Там, понимаешь, и еще вот, Артур, наверное, тоже ты со мной согласишься, что иногда ты найдешь еще более классную палку, но первую палку ты все равно не выкинешь. Она ведь тоже хорошая, хоть и хуже.
2: Да, она тебе родная уже, в конце концов.
1: Квест «Найди палку», в общем, на лето.
0: Уже, да, к ней как бы немножко привык. А телефонный звонок у нас.
2: Так, Мария дозвонилась, тоже такой детский взгляд на летние каникулы. Что там Маша желает? Каким должно быть ее лето? Расскажет прямо сейчас. Мария, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, я считаю то, что лето — это время, когда дети могут отдохнуть, попробовать что-нибудь новое, развить свои навыки, попробовать новые хобби. Самое главное, нужно найти какой-то баланс между свободным временем и активными играми, познавательными занятиями, чтобы ребенок и отдохнул, и позанимался какими-то учебными делами.
0: Маш, какая вы молодец. А вы сейчас рядом с родителями? Там мама, может быть, рядом? Или просто интересно?
3: Да, рядом есть.
2: Поэтому текст заученный такой, так.
0: Как будто бы почувствовал.
2: А теперь, как вы правда хотите, Мария, расскажите, вот каким должно быть лето?
1: Удается ли вам этот баланс найти между отдыхом и активностью?
3: Нет, баланс мне не дается. Я хочу просто хулиганить.
0: Маш, а вот расскажите, идеальный отдых, идеальное лето, вот какое оно должно быть?
3: Ну, поспать до 12, потом поиграть в мяч с друзьями, там на улице погулять, прийти домой и снова лечь спать. Ну,
0: вот.
1: Ну, вполне адекватно. База. Почему нет?
0: База, да. И, конечно, соблюдать баланс. Добавим мы. Да, для мамы Маши.
3: Самый главный баланс, да.
0: Самый главный баланс. Это правда.
2: Хотя бы водный. Хотя бы водный баланс. Давайте так вот.
0: Кислотный щелочной. Сойдемся. Да, спасибо, Мария, за звонок. Друзья, тоже можете рассказать, каким должен быть по-настоящему сбалансированный отдых с пользой, как он должен выглядеть. Вот, пожалуйста, вот ребенок считает, вот таким вот он должен быть. Вы согласны или нет, можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Ну вот про баланс и про требования, которые мы выставляем к отдыху, который с пользой. Александр, как бы мы немножечко планку, мне кажется, опускаем чуть ниже, чуть ниже, чуть ниже. Александр пишет, ребенок должен быть здоров. Этого достаточно, я считаю.
1: Но это ведь и правда. Когда он здоров? Когда вот он счастлив?
0: Ну, если задуматься. Главное, чтобы не болел, потому что лето с соплями, ну что это за лето?
2: Ну, кстати, ну кто тут? Пусть коленки будут зеленые, тут ничего страшного, как бы все проходили.
0: Но никаких ротавирусов.
2: Вот-вот. О, тем более, вообще.
0: База, все родители закудахтали тут же, конечно. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если свой голос еще не оставили, можно успеть это сделать.
3: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
9: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
8: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
10: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight.

0: Дан Мирведи и Broken Heart прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Подводим итоги нашего голосования. Спрашивали, что полезнее всего для ребенка летом. Много было разных вариантов. Не очень оценили слушатели вариант под названием чтение. Всего 2% проголосовал за этот пункт. Видимо, вспомнили свои эти флешбеки, когда там действительно бесконечный список литературы на лето. Это все как-то надо прочитать. Также не очень популярным оказался творчество пункт. Тоже 2%.
1: Казалось бы.
0: Ну, потому что, видимо, там идет вход все, что есть дома. А это хотелось бы, да, чтобы...
1: Сохранности было, да.
0: Вот-вот. Все осталось так, как есть. Да, самые популярные пункты. Во-первых, путешествия. За это проголосовало 15%. Во-вторых, живое общение. Чтобы не в гаджетах, а общались, социализировались. Ну и самое главное, чтобы была просто какая-то любая занятость. Не важно, что там. Чтобы не скучал ребенок. Поэтому тут все средства хороши. И детский лагерь, и спортивный лагерь, и труд, быть может, какой-то, и деревня у бабушки. В общем...
1: И путешествие может быть в другой, на другую улицу, например.
2: Ну, может и такое быть, да. Ну и, конечно, вся, любая активность, если будет получаться делать это вместе с ребенком, ну так, мне кажется, ребенок вообще будет счастлив. Ему даже будет вообще все равно, что именно это будет. Просто сам факт. Друзья, спасибо всем, кто сегодня обсуждал с нами эту тему. В первый летний день обсудили летний отдых. Прощаемся с вами до завтра. Напоминаю, завтра второй летний день. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

Доминик Файк на Европе Плюс и Baby Doll. 21 час и 20 минут в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Продвигаемся нескучно под лучшую музыку. Впереди у нас Bruno Mars. И будем заряжать летнюю вещицу I Just Might и Flight Facilities Trouble через пару минут.

Тайм на Европе Плюс. 45 минут без остановок. Впереди только хиты. С нами в это время Хужели Солто, Джамейкан. Слышим Джастина Бибера, Sorry. Second Voice, Let Me Be. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве 22:00.

сказать бы, что прям бам-бам, как неожиданно, но все же. Все же пришло лето 2026, 1 июня на календаре. Наша бесплатная подписка на жаркое время года продлится 92 дня. Всем желаю классных провести и, конечно же, наполнить крутыми мгновениями. Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait на подходе. Шикарный дэнс-поп, который тебя точно взбодрит. Прежде всего, Раша Хелен с красивой историей Broken Angel, а также банду BTS с суперхитом Swim здесь на Европе+.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа Плюс.
2: Идеально с любой точки зрения 45 минут ждут тебя далее на Европе Плюс. Только ты, только хиты и все. Ничего лишнего не предвидится. С нами елка с позитивной историей. Проще.
3: Может, проще, надо проще не читать мир.
2: Не пропусти Маршмеллоу Portugal The Man с новинкой Феникс. Чуть раньше здесь отметится группа Tokyo Hotel с вещицей California Nights.
4: California Nights, glowing like a flame, and love with the heart.
2: Но это далеко не все. Также в эти 45 минут только музыки. Суперхитами тебя порадует Sia, Post Malone, Glenn Morrison и многие-многие другие. Наслаждайся.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 23:00.

происходит, и в том числе, что не происходит с тобой. Да, если относиться проще, то и жить, собственно говоря, легче. Ёлка прямо сейчас с нами, ну а трек проще, конечно, очень позитивный и очень здоровый. Класс, класс. Больше дов, больше музыки ждет нас далее. Tame Impala и Джонни с вещицей Дракула на подходе. Хит межгалактического масштаба. Будем слушать первую десятку мирового Шазама, между прочим, на секундочку. Прежде всего, Ваня Дмитриенко с историей Ртуть, а также крутейшую голову кей-поп группы Айф и лучшего диджея планеты Дэвида Гетты. Супер хит, супер новый лав уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России.

Because Unlike Dracula, Isn't the View Spectacular? Бегу от солнца, как Дракула. Разве это не впечатляющее зрелище? Ну, фу-фу, для людей с хорошо развитой фантазией зрелище действительно захватывающее. Я вот в мельчайших деталях все представил. Действительно круто. Да, несколько деталей. Кстати, расскажу об утреннем шоу, о бригаде У. Ну, во-первых, ты помнишь, что ребята будут всю нашу необъятную с 7 до 10 по Москве и дарят множество подарков. Так вот, вторая деталь. В игре сейф скопилось уже 27 тысяч рублей. В 9:30 по Москве будь особенно внимательным. Дозванивайся и обогащайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B. Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Maroon 5, Sugar, а также Billie Eilish, Birds of Feather. Впереди на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Только топовые артисты, только крутые хиты ждут тебя на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Никаких остановок в прослушивании не предвидится. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. На подходе мод, с тем и намек на нас. Вместе с нами Тедди Свим с вещицей «Мистер Know It All». Чуть ранее здесь отметится Бибер, Акси и Фейтлесс с суперхитом «New Religion». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Бейонсе, Шакиру, Зиверта и многих-многих других. Продвигаемся вперед.
3: А, здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Мод, что мы намек на нас в твоих динамиках. 30-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40. И Мод, и я, как бы тебя намекаем, что пора бы активнее голосовать за этот трек на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, чтобы поднять его повыше. Угу. Помни, что только от тебя зависят итоги в нашем хит-списке, поэтому любимчиков поддерживать не забывай. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще парочка тем из чарта. Russian Rowley, Хандри Вискит с вещицей Понго, а также брак всех стен с историей Pay to Exist впереди. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели «Алекс Уоррен» «Fever Dream». Номер один «BTS Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

хитов, больше музыки. Европа плюс. I am paid to exist.

с историей Понго только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Продолжим играть на контрасте стилей и жанров. Если вам хочется поп-баллады с элементами диско, дэнса и соула, то дождись фрайрайдинг с вещицей Weekends. Если жаждешь поп-фанка, то не пропусти Ашера и Чангу гостем из Standing Next to You. А вот если влюблен в мелодик хаус, то встречай Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Все это здесь, на Европе+. Никуда не уходи.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса на Европе плюс ты услышишь огромное количество суперхитов. И что особенно приятно, не будет никаких остановок в прослушивании. С нами Медуза и Генрик Мамайл с вещицей «Don't Wanna Go Home». Прежде встречай группу «Моя Мишель» с историей «На малиновой луне».
2: На обратной стороне.
1: Также не пропусти Зейна с суперхитом «Die For Me». А еще в эти 30 минут только музыки на Европе+. Лови Горгон Сити, Ларина и многих-многих других. Полетели.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Медуза и Генри Камомайл прямо сейчас. У Медузы классное достижение. Да, треки этого коллектива Peace of Your Heart и Lose Control пробили отметку в миллиард. Миллиард прослушиваний на Spotify. Вау! Этой вещице, конечно же, желаем таких же успехов. Да. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. И что вот интересно, мы будем слушать тех ребят, которые тоже могут похвастаться миллиардными прослушиваниями своих треков на Spotify. Красотка Дуа Липа, недавно вышедшая замуж за Калума Тернера, с темой Illusion на подходе. Прежде лови Мартина Гаррикса с вещицей Animals, а также BTS с суперхитом Swim здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Baby Doll, завирусившийся в начале 2026-го трек, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше дав и больше музыки, коктейли с хип-хопа и риггетона представит Black Eyed Peas и Джей Балвин. Послушаем ритмо, Bad Boys for Life, прежде ловим мелодичный дэнс-поп от Леони Каламускота, Stay, и обязательно дождемся латино-хаус от Хьюжели и Сольта, Jamaican Bam-Bam. Ну и также помни, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 музпотоков, совершенно друг на друга не похожих. Есть пати, урбан, лайт, рок-потоки и много других. Залетай и заценивай.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Делай приемник громче и далее лови суперхиты в режиме нон-стоп. Здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каесов. Я успею лишь быстренько закинуть тебе несколько тизеров. Впереди Бай, Индия, Хчо и Мод с темой

Сейчас нами Кунгс и Тефилос Лондон с вещицей Galaxy. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Биби Рекса, Coldplay и многие-многие другие. Обязательно послушай все.

Антон Камолов, Артур и Саша каждый раз обсуждают новую интересную тему. И что самое главное, прислушивается к твоему мнению по всем вопросам. С 19 до 21 по Москве не пропускай вечернее шоу и лично принимай в нем активное участие. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Маршмеллоу и Portugal The Man с новинкой Phoenix, а также Disturbed и Serial с суперхитом The Sound of Silence впереди на Европе+.

Something's in the air, I can feel it. Что-то витает в воздухе, я чувствую это. Marshmello и Portugal The Man с новинкой Phoenix. Прямо сейчас я тоже это чувствую. Да, это называется лето. Прекрасное лето, которое мы наконец-то дождались. Надеюсь, план на все уикенды ты уже себе расписал. Ну или будешь импровизировать, как я. Да, больше, когда по большому ждет нас далее импровизировать. В плане треков мы не будем. Доверим саундтрек ближайших минут исключительно топ-артистам. Некогда лидер мирового шазама The Second Voice Let Me Be на подходе. Прежде будем слушать Кайли Миноук с вещицей Lights, Camera, Action, а также Алана Уокера, Изабеллу Мелкман и Кэтрину Райан с хитом Broken Strings здесь, на Европе+.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Без перерывов и без остановок будут греметь суперхиты на Европе плюс в ближайшие полчаса. Мы без промедления начнем их слушать. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Russian, Раулих, Андрей Вискид, с темой Понго. Чуть раньше здесь отметится Кендрик Ламар и Сизо с историей Лютер. А еще не пропусти суперхит от Зейна «Die For Me». Также в эти 30 минут только музыки лови Мота, Асиану и многих-многих других. Ну а в новом часе встречай Мишу Зайцева.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информацию